0: будет всем, как в пути моя. Пусть потерпит ГАИ.
1: Мы с тобой.

косой осенний дождь. Мне смоют боль сердечную. Ах, как оно болит. В нем радость.

девочка моя не встретила, как прежде, и радости в глазах хватило на 3 дня. Лишь 3 забытых дня и 8 лет надежды остались навсегда.

Сказка говорит, накрутят срок и скоро, а значит, на этап по новой будут гнать.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 5 часов.
0: Авторадио.

пьянявши лето. И вьюга вслед за ним закружится, завьется. Давай поговорим

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 6 часов. Авторадио.

неслышно ступает по крыше. В доме своем безмятежное спишь ты. Снам, улыбаясь в рассветном блаженстве.

только чтобы вместе были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся.

что скоро вдали телефон. Голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 7 утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Зарплаты учителей в Латвии признаны одними из самых низких в Европе. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: Согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития, средняя годовая зарплата учителя начальной школы в Латвии составляет 20 516 евро до уплаты налогов или около 1710 евро в месяц. Хуже ситуация среди рассмотренных европейских стран только в Греции и Турции. Об этом сообщает Euronews со ссылкой на опубликованный в октябре доклад организации. Исследование охватывает 28 европейских общеобразовательных систем и показывает, насколько сильно различается оплата труда педагогов в разных странах. По данным за 2025 год, средняя годовая зарплата учителя начальной школы в Дании составляла 74 086 евро, в Исландии 73 752 евро, в Ирландии 69 747, в Германии 69 453, в Австрии 65 851 евро. Таким образом, датский учитель в среднем получает в 3,6 раза больше латвийского коллеги. Разница с Германией также весьма существенная – почти 49 тысяч евро в год. В 7 странах из рассмотренных средняя годовая зарплата учителей начальной школы не достигает 25 тысяч евро. Помимо Латвии, это Чехия – 24 457 евро, Венгрия – 23 181, Словакия – 22 936, Румыния – 20 805, Греция – 18 746 и Турция – 18 600. 669 евро в год. В расчеты включены основная зарплата, премии, доплаты и другие выплаты, связанные с работой, но не вычтены налоги. При этом нельзя сказать, что зарплаты латвийских педагогов в последние годы не повышались. Согласно обзору Организации экономического сотрудничества и развития, с 2015 по 2024 год фактические зарплаты учителей начальной школы в Латвии выросли на 41%, учителей основной школы на 51%, старших классов на 35%. Это существенно выше среднего прироста в странах организации, который для учителей начальной и основной школы составлял 17%. Однако, несмотря на повышение зарплат, профессия учителя в Латвии остается сравнительно низкооплачиваемой по отношению к другим профессиям, требующим высшего образования. По данным организации, учителя начальной и средней школы в Латвии зарабатывают в среднем на 26% меньше других работников с высшим образованием. Среди педагогов дошкольного образования разница достигает 35%.
3: Про путешествия.
2: По информации Министерства иностранных дел Латвии, граждане страны, находящиеся в Непале и зарегистрировавшиеся в консульском регистре, не пострадали в результате сильного наводнения. Как сообщила в соцсети X министр иностранных дел Байба Бражи, сотрудники дипломатической службы с раннего утра воскресенья связываются с гражданами Латвии, которые в настоящее время находятся в Непале и внесены в консульский регистр, в их числе туристическая группа латвийского агентства «Импро». На данный момент все, о ком нам известно, находятся в безопасности, поскольку власти Непала своевременно распространили предупреждение, написала Бража. В воскресенье в центральной части Непала произошло мощное наводнение, которое смыло десятки домов, повредило дороги, мосты и, по крайней мере, одну гидроэлектростанцию.
3: Про погоду.
2: В ближайшие дни погоду в Латвии будет определять циклон. В основном будет пасмурно, почти каждый день вероятен дождь. Сегодня в Латвии преимущественно облачная погода с небольшими дождями, местами дымка и туман. При слабом ветре температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио. Движение только вперед.
4: Доброе утро на Авторадио Латвия.
5: Доброе утро всем. Как говорится, давно не слышались, целых два. Утро мы отдыхали, и вот вновь пришло время, в общем-то, ну, не то чтобы работать, да, а, скажем так, вставать по расписанию, по графику и делать какие-то определенные дела, определенные вещи, набор вещей, которые мы обычно делаем с понедельника по пятницу в будние дни. А вы знаете, даже и неплохо. Мне, честно говоря, это очень нравится. Какая-то стабильность, постоянство. А стабильность, как известно, это... залог мастерства. Но скоро уже каникулы. На следующей неделе уже будет, в общем-то, целая плеяда, череда выходных дней для ваших школьничков, дорогие друзья, для ваших детей и внуков. Поэтому, ну, возможно, жизнь в тот период немножко видоизменится и не будет такой традиционной и стабильной. Но тоже отдыхать детям когда-то надо. Сегодня день испанского языка, сегодня также день сбережений, день интернет-банкинга. Надеюсь, что у вас все работает, работает четко. Праздник чистого стакана, день пинка под зад, день шоколадных сюрпризов, день тушеной свинины, день составления кулинарной книги и, наконец, международный день вопля разочарований. Все это сегодня в понедельник, друзья мои, 12 октября. Я надеюсь, что этот день не будет для вас настолько тяжелым, как говорят, да, не так страшен черт, как его малюют. Пусть этот понедельник будет таким разгоночным пунктом перед вторником, средой, четвергом, в который вы максимум сделаете по своей работе и получите удовольствие и кайфанете, как говорится, от того, что вы такой молодец или такая молодец, и все у вас получается как надо. Я Кирилл Низовцев, до 10 утра остаюсь вместе с вами, мы начинаем нашу программу. Доброе утро всем и вперед, поехали!
4: Доброе утро!
6: Доброе утро!
4: С Кириллом Низовцевым!

0: последних новостей.
1: Не могу не поделиться этой новостью, друзья мои, вернее, результатами опроса. Такое бывает в нашей программе периодически. Вообще интересно статистические данные, конечно, получать. 66% водителей Латвии время от времени практикуют агрессивное вождение, сообщили представители одной из компаний латвийской со ссылкой на результаты опроса индекса ответственного вождения. Индекс, не буду тоже называть компанию, производит она пенный напиток. 6% водителей признали, что часто ведут себя агрессивно за рулем, а 60 тоже агрессивно, но редко. Данные исследования свидетельствуют, что к агрессивному вождению склонны 73% мужчин и 57% женщин. Анализ ответов представителей разных возрастных групп показал, что чаще всего агрессивное вождение практикуют водители в возрасте от 30 до 39 лет. 80% из них признали, что хотя бы иногда ведут себя агрессивно за рулем. Среди водителей в возрасте от 40 до 49 этот показатель составляет 70%. В свою очередь, среди опрошенных в возрасте от 18 до 29 и от 50 до 59 лет опыт агрессивного вождения признали по 66%. В опросе приняло участие около 1000 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет. И этот опрос состоялся в сентябре этого года, совсем недавно. Но что хочу сказать по этому поводу. Редко встречаю, честно говоря, агрессивную езду. Ну, по мне, агрессивная езда – это когда ты едешь где-нибудь по трассе, и тут сзади слышишь рев моторов, тебя, значит, объезжает машина, перестраивается перед тобой, потом уходит куда-то еще, кого-то подрезает, уезжает дальше. Иногда бывает так, что и другая машина, значит, рядом с ней едет или за ней едет. Потом оказывается, что это два друга, которые просто вот так любят ездить. И, конечно, ты едешь и думаешь, вот уроды, понимаете? Вот. А поэтому, когда вы вдруг начинаете ехать агрессивно, вы понимаете всегда такую вещь, что говорят про вас люди, какую они энергию в вашу сторону, так сказать, посылают. Наверняка эта энергия негативна, и ничего хорошего, кроме, ну, каких-то неприятностей, наверное, это не сулит. Но, возможно, неприятности, может быть, будут не физического характера, просто как-то вы морально себя будете чувствовать, например, плохо. Хотя есть люди, которым параллельно безразличны, и они, в общем-то, никак не реагируют на то, что происходит вокруг, живут так, как они хотят, но это все-таки, наверное, скорее исключение, чем правило. Вот. Ну, а так, в общем-то, в других каких-то вещах агрессивно это как? Это не пропускать пешеходов на пешеходном переходе? Это как? Это подрезать кого-то и не пропускать? Вы знаете, еще одна есть интересная тема, которая тоже в Латвии очень развита. Я, честно говоря, до сих пор не понимаю, как это работает. Это когда, допустим, какой-то перекресток, и у тебя главная дорога. Но почему-то ты не едешь, а ты пропускаешь тех, кто второстепенный. Как-то они в шахматном порядке едут. То есть водители, я так понимаю, пропускают с второстепенной дороги, значит, в шахматном порядке. То есть первый едет, дальше пропускает. Но не все об этом знают. И зачастую, когда я еду, допустим, куда-то спешу, и мне надо проехать, я, естественно, никого не пропускаю, а еду по главной дороге, и на меня так, я смотрю, вот взгляды бросают некоторые водители, типа, ты чего? Что ты творишь? Вот, а я понимаю, что в Латвии есть какое-то такое определенное братство и такие вот какие-то негласные условные правила, что меня, честно говоря, тоже очень удивляет и, наверное, приятно радует, потому что на самом деле это правильно, это хорошо. И, в общем-то, стараюсь я пропускать. Вот. Ну, а каких-то других агрессивных моментов в езде, честно говоря, я не замечал. Возможно, там по субботам какие-то выезжают товарищи на каких-то определенных машинах, вот, и гоняют и ведут себя плохо, но в целом в Латвии, как мне кажется, очень адекватные люди, которые, ну, во-первых, они просто боятся штрафов, боятся быть оштрафованными, это первое, а второе, ну, я так понимаю, просто у них какой-то уровень культуры все-таки выше, чем во многих других местах. Поэтому, в общем-то, так держать, оставайтесь в тех же позициях. Но результаты опроса, честно говоря, меня не очень порадовали. И, честно говоря, я им не очень доверяю и считаю, что они, наверное, не до конца правильные. Хотя, возможно, в тихом омуте, как говорится, черти водятся, да. И, возможно, водители, которые уступают, которые пропускают, которые ведут себя культурно, все-таки где-то в душе хотели бы, хотя бы немного, да, побыть агрессорами на дорогах, а? Но не всегда получается это притворить в жизнь. И слава богу. Наша программа продолжается. Всем доброе утро. Поехали.
0: Из последних новостей.

0: Реклама.
1: Празднование 20-летия Nissan Qashqai началось с выпуска особой юбилейной версии – Nissan Qashqai Carbon Edition. Эта лимитированная версия отличается спортивным дизайном, автоматической трансмиссией и эксклюзивным оснащением. Спеццена – 29 990 евро, только ограниченное время, а удовольствие от вождения останется на долгие годы. Приобретите лимитированную версию и празднуйте юбилей Qashqai вместе с нами. Узнайте подробнее на Nissan LV.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
4: Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары стиля outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза – экипировка, проверенная временем. Низголос 18А и в интернете milbaza.lv.
5: В клинике Балта в Риге на улице Эрнеста Бирзнека Упиша 10 принимает ревматолог Ирина Карпова, сертифицированный УЗИ-специалист. Клиника Балта. Оборудование и технологии нового уровня. Клиника Балта. Комплексная оценка состояния пациента, диагностика и эффективное лечение уже на первом визите. Узнайте больше на kbalta.eu или по телефону 28 770 660. Код медицинского учреждения 00100280.
6: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны, вы будете полны силы и вдохновения. Начните что-то новое, ведь это дело точно принесет вам успех. Также будьте открыты для новых возможностей. Не бойтесь принимать важные решения. Тельцы, благоприятный день для того, чтобы уладить финансовые вопросы, получить прибыль. Возможно, кто-то попросит у вас деньги в долг. Однако сейчас лучше этого не делать и накапливать собственные средства. Близнецы, вас ждут новые знакомства, интересные повороты судьбы. Но следует быть внимательными, ведь есть риск обмана со стороны незнакомцев. Кто-то захочет вас подставить или испортить репутацию. Раки. У вас будет много дел на работе. Возможно, в какой-то момент вы разуверитесь в собственных силах. Однако нужно собраться, завершить все проекты. Таким образом вы проявите свой профессионализм. Львы. Ваша креативность и легкость поможет преодолеть некоторые трудности, которые будут в этот день. Не бойтесь также ошибаться и просить совета окружающих. Это все опыт, который приведет вас к успеху. Дело. Захочется составить планы на ближайшее будущее. Структурирование шагов действительно может ускорить ваш путь к цели. Поэтому подробно все пропишите, начинайте действовать уже сегодня. Весы, уделите время второй половинке или друзьям, с которыми давно не виделись. Позволяйте себе хоть иногда расслабляться и не думать о работе. Вам нужно приятное общение, ощущение уюта. Скорпионы, ваша интуиция поможет принять правильное решение в этот день. Однако есть риск стресса, напряжения в коллективе. Поэтому избегайте конфликтов и прислушивайтесь к внутреннему голосу. Стрельцы, ваш оптимизм и жизненный опыт будет поражать окружающих. Возможно, вы станете мотиватором или учителем для кого-то. Ваши знания и навыки пригодятся многим людям. Козероги. Нужно обратить внимание на собственное здоровье и самочувствие. Если вы чувствуете тревожные звоночки, сдайте анализы или обратитесь к врачам. Помните, все нужно делать вовремя. Водолеи, удачи на вашей стороне. Вы достигнете новых вершин и признания на работе. Также с легкостью справитесь с нестандартными вызовами и сможете зарекомендовать себя перед руководством. И, наконец, рыбы, вы станете на шаг ближе к своей мечте, но важно не останавливаться и продолжать делать все, чтобы эта мечта стала реальностью. У вас все получится, но главное – не терять веру в себя. Вот и весь, друзья, звездный прогноз на сегодня.
0: Звездный прогноз.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачная погода с небольшими дождями. Местами образуются дымка и туман. Погодные условия определяет циклон над Балтийским морем. При слабом ветре температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. В Риге облачно, вечером возможен кратковременный дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 10, плюс 12 градусов.
0: Реклама.
2: Это спокойно, и все успеваешь. Ты пьешь Нарва Стронг?
3: Нет, я пью новинку. Нарва Стронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
2: Магний для нервов?
3: Да, Нарва Стронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
2: О, звучит здорово. Я тоже куплю.
4: Нарва Стронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание. Обратите внимание, не изменяет полноценные зоны сегодня питания.
5: Незнакомый номер, но ты знаешь, что это коллекторы? У юридического бюро Балтайс Брунинекс есть решение. Закажи консультацию на Балтайс Брунинекс ЛВ, и квалифицированные юристы помогут начать процесс неплатежеспособности, если долги превышают 5000 евро. После окончания процесса все долги останутся в прошлом. Предлагаем юридические решения полного спектра, включая нестандартные ситуации. Первая консультация бесплатна. Звони 26 25 37 37. Балтайс Брунинекс ЛВ.
6: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Соленое филе атлантического лосося 1 килограмм с Lidl Plus 14,99. Ультрапастеризованное молоко 1 литр с Lidl Plus 39 центов. И молотый кофе Мэрилт. При покупке двух штук цена за одну с Lidl Plus 4,99. Lidl стоит того.

0: MLV.
1: Trenējos šodien, lai rīt varu kāpt augstāk. Pievienojies MyFitness un laimē aktīvu ceļojumu diviem uz Francijas Alpiem. MyFitness. Vesela dzīve sākas šeit. Loterijas atļaujas numurs 9131.
2: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
3: После «Ревизора» занавес закроется не для всех. Для 24 VIP-гостей вечер продолжится рядом с создателями спектакля. Лучшие места первого ряда. Камерный фуршет и легкими закусками. Полчаса общения с режиссером Сергеем Голомазовым и актерами. Авторская программа с автографами и профессиональная фотосъемка. 25 октября. Рига. Билеты на revizortheater.com и в Билешу сервис.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: время.
1: Сегодня говорим о предмете, который окружает нас и по сей день, причем очень-очень-очень часто мы им пользуемся. Ну, во всяком случае, я так точно. Мой ребенок занимается танцами, часто участвуем в турнирах, и вот как раз с помощью булавки английской мы крепим номер на спину, на рубашку непосредственно. Самой популярной и удобной считается многофункциональная английская булавка. История ее изобретения связана с инженером Уолтером Хантом. Именно он в 1849 году придумал этот элемент. Кстати, он же изобрел иголку для швейных машин с ушком на острие. Будучи американцем по происхождению, Уолтер запатентовал все свои изобретения, хотя в те времена это не было еще так популярно и серьезно, поэтому каждый мог воспользоваться задумками в своих интересах. Но Уолтеру повезло, никто не решился украсть у него идеи, зато ему удалось продать свои авторские права в счет своего долга. Покупателем был предприниматель из Англии Чарльз Роули, который занимался фурнитурой для окон, однако в булавке он смог увидеть перспективное дело, а также будущую востребованность данного продукта. Да и стоимость изобретения создатель назначил очень низкую, всего лишь $15. Сумма его задолженности. С этого времени про Ханта не вспоминали, вот только разве что мы. И появилось уже знакомое нам название — английская булавка. Булавка быстро обрела популярность, ее также стали называть safety pin. Безопасная, она выигрывала несколько позиций у своих конкурентов-аналогов, была гораздо удобнее в использовании, поскольку обычные иглы с наконечниками могли выскочить из ткани, а стоили дешевле. Массовое распространение английская булавка получила благодаря портным, которые теперь повсеместно применяли ее в работе, как при скреплении ткани, так и при вдевании резинок и различных шнурков, а также других операций. Удобство и надежность этого изобретения смогли по достоинству оценить мамочки, которые при пеленании детей скрепляли подгузники именно этой булавкой, нисколько не переживая, что она может уколоть малыша. Второй этап развития наступил, когда музыканты стали использовать этот предмет для своей экипировки. Например, группа Sex Pistols была одной из первых, кто скреплял булавками куртки и рваные джинсы, выходя в этом на публику, а за ними уже подтянулись различные молодежные движения. Своим обязательным элементом одежды булавки сделали панки и металлисты. Да, слушайте, интересно. Ну и английские булавки применялись в спорте. Своеобразной палочкой-выручалочкой были в борьбе с судорогами в мышцах у пловцов. При заплыме в открытом море они непременно прикрепляли булавку к плавкам. А в период дефицита, например, в Советском Союзе, английские булавки наряду с канцелярскими скрепками применяли для создания цепочек. В общем, незаменимый помощник.
0: То время.

0: Реклама. Коллекционеры, внимание! 8 ноября. Большой слет antik-front.com. Рига. Ата-центр. Монеты, банкноты, антиквариат. Покупка, продажа, обмен. 8 ноября с 10 до 14. antik-front.com. Место встречи коллекционеров. При поддержке Шенберг Аукцион.
1: Добро пожаловать в Max and Mila's World. Здесь ты найдешь все, что приносит радость собакам и кошкам. Вкусный корм без добавленного сахара и искусственных красителей, а также игрушки, чтобы как следует порезвиться и выплеснуть лишнюю энергию. Max and Mila's World. Новинка в магазинах Lidl. Все для собак и кошек. С понедельника паштет для собак всего 4 евро 39 центов. Lidl. Стоит того.
2: Иногда невозможно выбрать только одно блюдо. Почему выбирать одно, если можно попробовать все? В ресторане Habits это возможно. Каждый день у нас действует All You Can Eat. Большой выбор блюд. Ешь сколько хочешь по одной фиксированной цене. Ресторан Habits. Место, куда возвращаются за домашней атмосферой, вкусом и свободой выбора. Попробуйте All You Can Eat уже сегодня. Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
3: Я пью до дна за тех, кто в море.
4: Группа «Машина»

0: Времени в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот новый поворот.
0: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
0: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
3: Позаботься о тех, кто заботился о тебе. В Центральной лаборатории в октябре и ноябре комплекты анализов для сеньоров со скидкой 44% от 17 евро 99 центов с картой Веселыба. Без направления врача. Код Центральной лаборатории 01006830.
4: Борис Бреча, Латвия. 23 октября. Xiaomi Arena. Борис und viņa Reflection Tour. Iespaidīgs šovs, elpu aizraujoša gaismu scenogrāfija un unikāla atmosfēra. Boris Brečā, Xiaomi Arena. Vienīgais koncerts Baltijas valstī.

0: И, значит, ранее утвержденный правительство график предусматривает, что в следующем году минимальная зарплата составит 820 евро. Министр финансов и Латвийская конфедерация работодателей призывают придерживаться прежней договоренности. Одно из опасений заключается в том, что более существенное повышение минимальной зарплаты приблизит ее к заработкам квалифицированных работников, сократив разницу между их доходами. Министр Кучинскис, это министр финансов, подчеркивает, что отступление от ранее достигнутого соглашения о постепенном повышении минимальной зарплаты и необлагаемого минимума лишь усложнит нынешнюю ситуацию. Работодатели также обращают внимание на последствия для бюджета государственных и муниципальных учреждений. По словам президента Латвийской конфедерации работодателей, повышение минимальной зарплаты затронет не только частный сектор. Наибольшее влияние такие изменения оказывают не столько на работодателей частного сектора, сколько на бюджеты муниципалитетов и предприятий, работающих в публичном секторе, поскольку во многих местах зарплаты привязаны к минимальной оплате труда. Сейчас 17% работников получают минимальную зарплату или меньше. Профсоюзы предлагают компромисс, одновременно повысить минимальную зарплату и необлагаемый минимум, который в этом следующем году предусмотрен на уровне 570 евро. По мнению председателя профсоюза свободных... Союза свободных профсоюзов, господи, есть и такое. Увеличение необлагаемого минимума помогло бы улучшить положение не только работников с низкими доходами. Эти 835 евро – довольно скромный компромисс. Все это можно сбалансировать более быстрым повышением необлагаемого минимума. Если просто повысить необлагаемый минимум для всех, выигрывают и остальные категории работников. Условно говоря, у них появится возможность купить еще пару билетов на трамвай в месяц. Ну, как-то унизительно, по мне. Ну, такой текст. Национальный совет трехстороннего сотрудничества планирует вернуться к вопросу минимальной зарплаты в июне следующего года. Тогда может быть пересмотрено запланированное повышение, однако изменения будут касаться не следующего, а последующего годов. Не исключено, что в 2028 году минимальную зарплату и необлагаемый минимум повысят значительно сильнее. Вы знаете, вот я последнее время задумался, а как вообще люди живут, которые получают, ну, да, не знаю, минимальную зарплату или среднюю зарплату? Ведь это невозможно. Вот даже из последних моих расходов, значит, визит к врачу, я наблюдаюсь у врача, это 200 евро в месяц. Значит, дальше, мой ребенок старший занимается танцами, это даже не знаю сколько, сотен евро в месяц. Ходит на спортивные занятия по единоборствам, 75 евро в месяц. Значит, далее техосмотр автомобиля нужно пройти. 316, по-моему, мне сказали, евро. Ну, понятно, это нерегулярно, но тем не менее. Значит, дальше. Ну, можно перечислять сколько угодно. У меня еще есть второй ребенок. И, в общем-то, как бы хочется куда-то съесть, отдохнуть и что-то купить, и поесть, и т.д., и т.п., и прочее, и прочее. Ну, наверное, 5, 6, 7 тысяч евро. Сколько нужно иметь, чтобы, значит, нормально жить? А, забыл еще, в школе ни черта не дают никаких знаний. Приходится обращаться к репетиторам. А это тоже, в общем-то, несколько сотен евро в месяц, только один предмет. Поэтому, друзья мои, конечно, когда я вот эту читаю информацию про минимальную зарплату, там разница в 55 евро, что-то такое, значит, мне, конечно, хочется как-то плакать, что ли, от обиды за людей, которые действительно не живут, а выживают. Друзья мои, все-таки надеюсь, что многие из вас как-то вот воспряли по жизни духом, либо на хорошую работу устроились, либо нашли себя, открыли какой-то свой бизнес, либо, не знаю, нашли себе достойного партнера по жизни, жену, мужа, значит, либо дети помогают, и как-то все в целом неплохо. И даже, может быть, где-то хорошо и замечательно. Очень хочется верить, что так. Ну, а тем, кто действительно плох, я очень сочувствую. И все-таки хочу, чтобы удача, ну, так сказать, вашу сторону встала, повернулась к вам лицом, нужным местом. Вот. Но чтобы она, конечно, повернулась, нужно для этого еще что-то делать. Поэтому, пожалуйста, тоже не сидите на месте. Обязательно добивайте своего, все получится. Друзья, наша программа продолжается. Вот такая была новость экономическая для вас.
1: Из последних новостей.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 8 часов утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Минималку в Латвии повысят на 40 евро вместо 55. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: Минимальную зарплату в Латвии в следующем году планируют повысить на 40 евро вместо 55, которые предусматривает действующая формула расчета. Работодатели опасаются роста расходов. Профсоюзы предлагают увеличить необлагаемый минимум. Размер минимальной зарплаты пересматривают ежегодно. Согласно установленной формуле, она должна составлять 46% от средней зарплаты в стране. При таком расчете в следующем году минимальная зарплата должна была бы достигнуть 835 евро. Минимальная зарплата в стране связана с ростом средней зарплаты. Если средняя зарплата увеличивается, логично, что должна расти и минимальная. Именно поэтому была введена эта формула. Пока речь идет о 46% от средней зарплаты за предыдущий год, но предполагалось, что эту долю можно будет постепенно повышать, пояснил директор Департамента политики и рынка труда Министерства благосостояния Имант Липскис. Ранее утвержденный правительством график предусматривает, что в следующем году минимальная зарплата составит 820 евро. Министр финансов Марис Кучинскис и Латвийская конфедерация работодателей призывают придерживаться прежней договоренности. Одно из опасений заключается в том, что более существенное повышение минимальной зарплаты приблизит ее к заработкам квалифицированных работников, сократив разницу между их доходами. Кучинскис подчеркивает, что отступление от ранее достигнутого соглашения о постепенном повышении минимальной зарплаты и необлагаемого минимума лишь усложнит нынешнюю ситуацию. Работодатели также обращают внимание на последствия для бюджета государственных и муниципальных учреждений. По словам президента Латвийской конфедерации работодателей Андриса Битте, повышение минимальной зарплаты затронет не только частный сектор. Наибольшее влияние такие изменения оказывают не столько на работодателей частного сектора, сколько на бюджеты муниципалитетов и предприятий, работающих в публичном секторе, поскольку во многих местах зарплаты привязаны к минимальной оплате труда, пояснил Битте. Сейчас 17% работников получают минимальную зарплату или меньше. Профсоюзы предлагают компромисс. Одновременно повысить минимальную зарплату и необлагаемый минимум, который в этом и следующем году предусмотрен на уровне 570 евро. По мнению председателя Латвийского союза свободных профсоюзов Эгилса Балдзенса, увеличение необлагаемого минимума помогло бы улучшить положение не только работников с самыми низкими доходами. Эти 835 евро – довольно скромный компромисс. Все это можно сбалансировать более быстрым повышением необлагаемого минимума. Если просто повысить необлагаемый минимум для всех, вы играют и остальные категории работников. Условно говоря, у них появится возможность купить еще пару билетов на трамвай в месяц, отметил председатель Латвийского союза свободных профсоюзов. Национальный совет трехстороннего сотрудничества планирует вернуться к вопросу минимальной зарплаты в июне следующего года. Тогда может быть пересмотрено запланированное повышение. Однако изменения будут касаться не следующего, а последующего года.
3: Про погоду.
2: В ближайшие дни погоду в Латвии будет определять циклон. В основном будет пасмурно. Почти каждый день вероятен дождь. Сегодня в Латвии преимущественно облачная погода с небольшими дождями, местами дымка и туман. При слабом ветре температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. В Риге облачно. Вечером возможен кратковременный дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 10, плюс 12 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед.
4: Доброе утро. На Авторадио Латвия.
5: Понедельник, 12 октября. Программа «Доброе утро» продолжается. Второй час начинается. Я, Кирилл Низовцев, вместе с вами. Сегодня народный православный праздник под названием Феофан Милостивый. В народе праздник прозвали Милостивым за теплую, порой пасмурную погоду в этот день. На Феофан охотники выходят на заре в поисках именинного зайца. К концу дня устраиваются застолья с традиционными охотничьими байками. Поверье гласит, чем больше и жирнее добытый зверек, тем больше удачи принесет этот год охотнику. Если на небе множество ярких звезд, значит, осенью будет мало осадков, следующий год будет урожайным. Если в лесу выросли поздние грибы, еще долго не будет снега. А если утренний ветер днем усилился, а к вечеру стих, то несколько дней будет ясно. Но кто там будет следить за этим ветром, уж я не знаю. Давайте еще одну примету. Если к вечеру опускается туман, то в ближайшее время наступит тепло, а заморозков не будет. Вот туман определить это более понятно и конкретно. А вообще, вчера вот вечером прошел, не знаю, как в Риге, в Юрмале точно, дождик такой достаточно серьезный. И вы знаете, как только он закончился, такая прекрасная атмосфера стала царить в воздухе. Он такой вкусный какой-то. Я не знаю даже, чем пахло. Какими-то сосисками, что ли. Ну, как-то вот дышали и хотелось почему-то очень много поесть. Ну, не знаю. Сейчас я на диете, поэтому, в общем-то, не ем, только нюхаю, как говорится. Только дышу. Друзья мои, я вам всем пожелаю, кстати, хорошего завтрака, отличного, правильного, чтобы от него было хорошо вам. И надеюсь, что он, в общем-то, пойдет вам на пользу. Говорят, что завтрак должен быть царским. Говорят, значит, где-то в одном из магазинов уже черная икра продается. Вдруг ни с того ни с сего. Многие, значит, уже покупают банками. К Новому году и Рождеству готовятся. Так что каждому, как говорится, свое. У каждого свое развлечение. Я Кирилл Низовцев. До 10 утра буду вместе с вами в этот понедельник, друзья мои. Мы продолжаем нашу программу. Здравствуйте всем, мы поехали вперед.
4: Доброе утро.
6: Доброе утро.
4: С Кириллом Низовцевым. До 17 ноября, покупая английский чай «Ахмат» в магазинах «Риме», вы не только насладитесь превосходным чаем, но и поможете молодежи в Латвии, которая в трудный момент осталась без поддержки семьи. С каждой проданной пачки чая 5 центов будут направлены на их поддержку в рамках программы «Ментор ЛВ». Делай добро с английским чаем «Ахмат».

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны, вы будете полны силы и вдохновения, начните что-то новое, ведь это дело точно принесет вам успех. Также будьте открыты для новых возможностей, не бойтесь принимать важные решения. Тельцы, благоприятный день для того, чтобы уладить финансовые вопросы, получить прибыль. Возможно, кто-то попросит у вас деньги в долг, однако сейчас лучше этого не делать и накапливать собственные средства. Близнецы, вас ждут новые знакомства, интересные повороты судьбы. Но следует быть внимательными, ведь есть риск обмана со стороны незнакомцев. Кто-то захочет вас подставить или испортить репутацию. Раки. У вас будет много дел на работе. Возможно, в какой-то момент вы разуверитесь в собственных силах. Однако нужно собраться, завершить все проекты. Таким образом вы проявите свой профессионализм. Львы. Ваша креативность и легкость поможет преодолеть некоторые трудности, которые будут в этот день. Не бойтесь также ошибаться и просить совета окружающих. Это все опыт, который приведет вас к успеху. Дело. Захочется составить планы на ближайшее будущее. Структурирование шагов действительно может ускорить ваш путь к цели. Поэтому подробно все пропишите, начинайте действовать уже сегодня. Весы, уделите время второй половинке или друзьям, с которыми давно не виделись. Позволяйте себе хоть иногда расслабляться и не думать о работе. Вам нужно приятное общение, ощущение уюта. Скорпионы, ваша интуиция поможет принять правильное решение в этот день. Однако есть риск стресса и напряжения в коллективе. Поэтому избегайте конфликтов и прислушивайтесь к внутреннему голосу. Стрельцы, ваш оптимизм и жизненный опыт будет поражать окружающих. Возможно, вы станете мотиватором или учителем для кого-то. Ваши знания и навыки пригодятся многим людям. Козероги. Нужно обратить внимание на собственное здоровье и самочувствие. Если вы чувствуете тревожные звоночки, сдайте анализы или обратитесь к врачам. Помните, все нужно делать вовремя. Водолеи, удачи на вашей стороне. Вы достигнете новых вершин и признания на работе. Также с легкостью справитесь с нестандартными вызовами и сможете зарекомендовать себя перед руководством. Наконец, рыбы, вы станете на шаг ближе к своей мечте, но важно не останавливаться и продолжать делать все, чтобы эта мечта стала реальностью. У вас все получится, но главное – не терять веру в себя. Вот и весь, друзья, звездный прогноз на сегодня.
0: Звездный прогноз.

0: Автомонитор.
1: Накануне вечером в латвийской столице шел дождь. Что неудивительно, в Латвии правит бал очередной циклон. Однако сегодня, в понедельник 12-го, утром и днем преимущественно без осадков. При этом с утра местами образовалась дымка и туман. При температуре от 6 до 10 градусов. И на этом о погоде пока все. Что касается трафика, он активный, как у нас говорят, рабочий. И сейчас на мониторе уже 6 баллов. Кстати, на следующей неделе у школьников начинаются каникулы. И картина трафика по утрам будет иной. Однако на этой неделе все прелести утреннего и вечернего часа пик предстоит водителям ощутить по полной программе. Продолжим. В городе порядка 50 заторов, суммарной протяженностью 28 километров, средняя скорость движения 22 километра в час. В пробочных лидерах Даугавгривас, участок Лелорбас-Калнцема, Густава-Земгала-Гатва перед Бриеба со стороны восточной магистрали, а также район перекрестка Круспилс и Гранита, где заторы со всех сторон. В ближайшие полчаса загруженность дорог прибавит еще как минимум балл. Движение остается сложным. Будем внимательны и соблюдаем дистанцию. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем безопасных дорог и удачного понедельника.
2: В завершении выпуска полезная инфу от Валентина Юсина.
3: Всем привет. Дорога между Пеньками и Скулты в сторону Риги в кармане. Напротив заправки Кул стоит полиция. Будьте осторожней.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама. ПТА, ПТА, ПТА. Октябрь, ноябрь, декабрь. Время подарков в ПТА. Хейнер, Айга, Электролюкс, Миэле. Покупай стиральную машину и сушку известных производителей. Получи подарок – работу любящего пылесоса. Чистое белье, сухое белье, теплый дом – это чистый дом. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. Информация ПТА ЛВ и в магазине ПТА Дамбиатрия.
4: Тренаю шоден, лай рит вару паляутес у саву термен. Пивенуес май фитнес ар бестермини лигуму ун кустес сава ритма. Венц абонемент 15 май фитнес спорта клубы. Весела дзиве, сака шей.
5: Баня парит.
6: Хорошо.
5: Здоровье дарит.
6: Ну, давай, давай, давай, вот так.
5: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
6: О, хорошо, пяточки, пяточки.
5: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический эмальный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
6: Класс!
5: Юрмала, Булдури, Межапроспектс, 49.
7: Празднование 20-летия Nissan Qashqai началось с выпуска особой юбилейной версии Nissan Qashqai Carbon Edition. Эта лимитированная версия отличается спортивным дизайном, автоматической трансмиссией и эксклюзивным оснащением. Спеццена 29 990 евро, только ограниченное время, а удовольствие от вождения останется на долгие годы. Приобретите лимитированную версию и празднуйте юбилей Qashqai вместе с нами. Узнайте подробнее на Nissan LV.
8: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's founder from down under.

0: Пишу-сервис ЛВ.
1: Особые вкусы «Делюкс», созданные для наслаждения, уже в «Лидл». С понедельника оливковое масло высшего качества пол-литра 7,99. Апельсины в шоколаде 150 грамм 3,99. И безалкогольный глинтвейн 750 миллилитров 2,99. «Лидл» стоит того.
0: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка «Bodies Evolution». Путешествие в удивительный мир человеческого тела. С 17 сентября в торговом центре «Тейка Плаза». Билеты на «Билишу Сервис». bodies.lv.

0: последних новостей.
1: Не могу не поделиться этой новостью, друзья мои, вернее, результатами опроса. Такое бывает в нашей программе периодически. Вообще интересно статистические данные, конечно, получать. 66% водителей Латвии время от времени практикуют агрессивное вождение, сообщили представители одной из компаний латвийской со ссылкой на результаты опроса индекса ответственного вождения. Индекс, не буду тоже называть компанию, производит она пенный напиток. 6% водителей признали, что часто ведут себя агрессивно за рулем, а 60 тоже агрессивно, но редко. Данные исследования свидетельствуют, что к агрессивному вождению склонны 73% мужчин и 57% женщин. Анализ ответов представителей разных возрастных групп показал, что чаще всего агрессивное вождение практикуют водители в возрасте от 30 до 39 лет. 80% из них признали, что хотя бы иногда ведут себя агрессивно за рулем. Среди водителей в возрасте от 40 до 49 этот показатель составляет 70%. В свою очередь, среди опрошенных в возрасте от 18 до 29 и от 50 до 59 лет опыт агрессивного вождения признали по 66%. В опросе приняло участие около 1000 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет. И этот опрос состоялся в сентябре этого года, совсем недавно. Но что хочу сказать по этому поводу. Редко встречаю, честно говоря, агрессивную езду. Ну, по мне, агрессивная езда – это когда ты едешь где-нибудь по трассе, и тут сзади слышишь рев моторов, тебя, значит, объезжает машина, перестраивается перед тобой, потом уходит куда-то еще, кого-то подрезает, уезжает дальше. Иногда бывает так, что и другая машина, значит, рядом с ней едет или за ней едет. Потом оказывается, что это два друга, которые просто вот так любят ездить. И, конечно, ты едешь и думаешь, вот уроды, понимаете? Вот. А поэтому, когда вы вдруг начинаете ехать агрессивно, вы понимаете всегда такую вещь, что говорят про вас люди, какую они энергию в вашу сторону, так сказать, посылают. Наверняка эта энергия негативна, и ничего хорошего, кроме, ну, каких-то неприятностей, наверное, это не сулит. Но, возможно, неприятности, может быть, будут не физического характера, просто как-то вы морально себя будете чувствовать, например, плохо. Хотя есть люди, которым параллельно безразличные, они, в общем-то, никак не реагируют на то, что происходит вокруг, живут так, как они хотят, но это все-таки, наверное, скорее исключение, чем правило. Вот. Ну, а так, в общем-то, в других каких-то вещах агрессивно это как? Это не пропускать пешеходов на пешеходном переходе? Это как? Это подрезать кого-то и не пропускать? Вы знаете, еще одна есть интересная тема, которая тоже в Латвии очень развита. Я, честно говоря, до сих пор не понимаю, как это работает. Это когда, допустим, какой-то перекресток, и у тебя главная дорога. Но почему-то ты не едешь, а ты пропускаешь тех, кто второстепенный. И как-то они в шахматном порядке едут. То есть водители, я так понимаю, пропускают с второстепенной дороги, значит, в шахматном порядке, то есть первый едет, дальше пропускает, но не все об этом знают. И зачастую, когда я еду, допустим, куда-то спешу, и мне надо проехать, я, естественно, никого не пропускаю, а еду по главной дороге, и на меня так, я смотрю, вот взгляды бросают некоторые водители, типа, ты чё, чё ты творишь? Вот, а я понимаю, что в Латвии есть какое-то такое определенное братство и такие вот какие-то негласные условные правила, что меня, честно говоря, тоже очень удивляет и, наверное, приятно радует, потому что на самом деле это правильно, это хорошо. И, в общем-то, стараюсь я пропускать. Вот. Ну, а каких-то других агрессивных моментов в езде, честно говоря, я не замечал. Возможно, там по субботам какие-то выезжают товарищи на каких-то определенных машинах, вот, и гоняют, и ведут себя плохо. Но в целом в Латвии, как мне кажется, очень адекватные люди, которые, ну, во-первых, они просто боятся штрафов, боятся быть оштрафованными, это первое. А второе, ну, я так понимаю, просто у них какой-то уровень культуры все-таки выше, чем во многих других местах. Поэтому, в общем-то, так держать, оставайтесь вот в тех же позициях. Но результаты опроса, честно говоря, меня не очень порадовали. И, честно говоря, я им не очень доверяю и считаю, что они, наверное, не до конца правильны. Хотя, возможно, в тихом омуте, как говорится, черти водятся, да. И, возможно, водители, которые уступают, которые пропускают, которые ведут себя культурно, все-таки где-то в душе хотели бы, хотя бы немного, да, побыть агрессорами на дорогах, а? Ну, не всегда получается это притворить в жизнь. И слава богу. Наша программа продолжается. Всем доброе утро. Поехали.
0: Из последних новостей.

куда-то убегает вдаль дорога, мелькают огоньки, мерцает свет. До города осталось жать нога совсем немного, и вся усталость вмиг сойдет на нет.

любимая, дождись. Страна большая, сразу не объедешь. Полжизни надо, чтоб проколесить. Но мы, как черт упрямы, покоряем километры, чтоб груз без опозданий довести. А после я опять поеду к дому. К тебе, родная, я спешу быстрей. Дай бог, чтоб ровною была моя дорога и встретиться с тобою поскорей.

Но без нас никак не обойтись. Наша жизнь — дорога в жару и холод. Только ты меня, любимая,

0: года.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачная погода с небольшими дождями. Местами образуются дымка и туман. Погодные условия определяет циклон над Балтийским морем. При слабом ветре температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. В Риге облачно, вечером возможен кратковременный дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 10, плюс 12 градусов.
0: Реклама.
2: Home Story Riga позаботится о чистоте ваших штор. Профессионалы приедут, снимут, аккуратно упакуют, заберут, почистят, доставят и установят обратно ваши чистые и ароматные дневные или ночные шторы. А также Home Story Riga предлагает временные шторы. Вы даже ничего не заметите, кроме чистоты, свежести и уюта. Home Story Riga. Вы просто наслаждаетесь результатом. Все остальное мы сделаем за вас.
0: Более 30 лет они подключаются.

0: Только на Бельшосервис ЛВ.
1: Какая ты спокойная, и все успеваешь. Ты пьешь Нарвастронг?
2: Нет, я пью новинку. Нарвастронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
1: Магний для нервов?
2: Да, Нарвастронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
1: О, звучит здорово, я тоже куплю.
0: Нарвастронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание, не изменяет полноценные зоны сегодня питания.
3: Britu alternatīvā roka zvaigznes – Placebo. 16. oktobrī – Xiaomi Arena. Biļetes – biļešu servisā. Placebo. 16. oktobrī – Rīgā.
4: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
5: Kā būtu, ja Mozart spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mozartalika. Xiaomi Arena Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien – biļešu paradīze. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba – Mozartalika.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: из последних новостей.
1: Минимальную зарплату в Латвии в следующем году планируют повысить на 40 евро вместо 55, которые предусматривает действующая формула расчета. Работодатели опасаются роста расходов, а профсоюзы предлагают увеличить необлагаемый минимум, чтобы прибавку почувствовали не только самые низкооплачиваемые работники. Размер минимальной зарплаты пересматривают ежегодно. Согласно установленной формуле, она должна составить 46% от средней зарплаты в стране. При таком расчете в следующем году минимальная зарплата должна быть 835 евро. И, значит, ранее утвержденный правительством график предусматривает, что в следующем году минимальная зарплата составит 820 евро. Министр финансов и Латвийская конфедерация работодателей призывают придерживаться прежней договоренности. Одно из опасений заключается в том, что более существенное повышение минимальной зарплаты приблизит ее к заработкам квалифицированных работников, сократив разницу между их доходами. Министр Кучинскис, это министр финансов, подчеркивает, что отступление от ранее достигнутого соглашения о постепенном повышении минимальной зарплаты и необлагаемого минимума лишь усложнит нынешнюю ситуацию. Работодатели также обращают внимание на последствия для бюджета государственных и муниципальных учреждений. По словам президента Латвийской конфедерации работодателей, повышение минимальной зарплаты затронет не только частный сектор. Наибольшее влияние такие изменения оказывают не столько на работодателей частного сектора, сколько на бюджеты муниципалитетов и предприятий, работающих в публичном секторе, поскольку во многих местах зарплаты привязаны к минимальной оплате труда. Сейчас 17% работников получают минимальную зарплату или меньше. Профсоюзы предлагают компромисс, одновременно повысить минимальную зарплату и необлагаемый минимум, который в этом следующем году предусмотрен на уровне 570 евро. По мнению председателя профсоюза свободных Союза свободных профсоюзов, господи, есть и такое. Увеличение необлагаемого минимума помогло бы улучшить положение не только работников с низкими доходами. Эти 835 евро – довольно скромный компромисс. Все это можно сбалансировать более быстрым повышением необлагаемого минимума. Если просто повысить необлагаемый минимум для всех, выигрывают и остальные категории работников. Условно говоря, у них появится возможность купить еще пару билетов на трамвай в месяц. Ну, как-то унизительно, по мне. Ну, такой текст. Национальный совет трехстороннего сотрудничества планирует вернуться к вопросу минимальной зарплаты в июне следующего года. Тогда может быть пересмотрено запланированное повышение, однако изменения будут касаться не следующего, а последующего годов. Не исключено, что в 2028 году минимальную зарплату и необлагаемый минимум повысят значительно сильнее. Вы знаете, вот я последнее время задумался, а как вообще люди живут, которые получают, минимальную зарплату или среднюю зарплату? Ведь это невозможно. Вот даже из последних моих расходов, визит к врачу, я наблюдаюсь у врача, это 200 евро в месяц. Дальше. Мой ребенок старше занимается танцами, это даже не знаю сколько, сотен евро в месяц. Ходит на спортивное занятие по единоборствам, 75 евро в месяц. Далее техосмотр автомобиля нужно пройти. 316, по-моему, мне сказали, евро. Понятно, это нерегулярно, но тем не менее. Дальше. Можно перечислять сколько угодно. У меня еще есть второй ребенок. И, в общем-то, хочется куда-то съесть, отдохнуть и что-то купить и поесть, т.д. и т.п. и прочее, и прочее. Наверное, 5, 6, 7 тысяч евро. Сколько нужно иметь, чтобы, нормально жить? Забыл еще, в школе ни черта не дают никаких знаний. Приходится обращаться к репетиторам. А это тоже, в общем-то, несколько сотен евро в месяц, только один предмет. Поэтому, друзья мои, конечно, когда я вот эту читаю информацию про минимальную зарплату, там разница 55 евро, что-то такое, мне, конечно, хочется как-то плакать, что ли, от обиды за людей, которые действительно не живут, а выживают. Друзья мои, все-таки надеюсь, что многие из вас как-то вот воспряли по жизни духом, либо на хорошую работу устроились, либо нашли себя, открыли какой-то свой бизнес, либо, нашли себе достойного партнера по жизни, жену, мужа, либо дети помогают, и как-то все в целом неплохо. И даже, может быть, где-то хорошо и замечательно. Очень хочется верить, что так. Тем, кто действительно плох, я очень сочувствую. И все-таки хочу, чтобы удача вашу сторону встала, повернулась к вам лицом, нужным местом. Но чтобы она, конечно, повернулась, нужно для этого еще что-то делать. Поэтому, пожалуйста, тоже не сидите на месте. Обязательно добивайтесь своего, все получится. Друзья, наша программа продолжается. Вот такая была новость экономическая для вас.
0: Из последних новостей. Реклама.
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шеппах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Unicyms ABC.
3: Выставка зарубежного образования снова в Риге. 17 октября в Radisson Blue Hotel Latvia более 50 учебных заведений со всего мира. Университеты, средние школы, колледжи и языковые лагеря. Учеба в Европе, в США и в Канаде. Встречаемся в субботу, 17 октября, на выставке зарубежного образования в отеле Radisson Blue Hotel Latvia. Вход на выставку свободный. Подробнее на сайте meridian.lv.
4: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом Фироли я забыл, что такое проблемы с отоплением.
5: В доме всегда тепло с Фироли, и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
6: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы Фироли. Это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. Апкурес Катлы ЛВ. Теплый дом, счастливый дом.
7: Не хватает сил? Чувствуешь усталость? Узнай причину. В Центральной лаборатории в октябре и ноябре комплекс анализов «Усталость СОС» со скидкой 48% за 19 евро 99 центов с картой Веселыба. Без направления врача. Код Центральной лаборатории 01006830.
8: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билетшу-сервис. Звук живой.
9: 7bet. Весь октябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
10: Я пью до дна за тех, кто в море.
8: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
10: Вот новый поворот.
8: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
10: Еще не все дорешено.
8: Билеты на сайте Билетшу Сервис. Не пропусти.
10: Еще не все разрешено.
11: Автомонитор.
1: Внимательно следим за трафиком. В латвийской столице продолжается час пик. Дороги прилично загружены транспортом, практически 7 баллов на мониторе и 56 заторов. Среди них выделяются несколько самых сложных направлений и участков. На Латгале сразу 2 затора, превышающих 10 минут. Перед Вишкью и перед Южным мостом. Плотно со всех сторон, особенно в направлении моста Славу, на перекрестке Круспилс и Гранита. Классика на Густава Замгалагатва перед Бриибас в направлении порта. В Пардаугаве большая 20-минутная пробка на Даугавгриве. Примерно столько же можно оставить на участке Лелорбе с Каунсема. И вновь появились пробки на въезде в город со стороны Баусского шоссе А7 и Валтлаучи. Сегодня понедельник, возможно, где-то начались новые дорожные работы. Сообщайте в Автомонитор обо всем, что мешает движению по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Для тех, кто только собирается выехать на рижские дороги, сообщим. По погоде все нормально, утром и днем без существенных осадков, от 8 до 10 градусов, местами, особенно за городом и в низинах, образовались дымка и туман. Будем внимательны. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем, кто с нами, хорошего дня и безопасного движения.
11: Автомонитор Авторадио.

0: Американцем по происхождению, Уолтер запатентовал все свои изобретения, хотя в те времена это не было еще так популярно и серьезно, поэтому каждый мог воспользоваться задумками в своих интересах. Но Уолтеру повезло, никто не решился украсть у него идеи, зато ему удалось продать свои авторские права в счет своего долга. Покупателем был предприниматель из Англии Чарльз Роули, который занимался фурнитурой для окон, однако в булавке он смог увидеть перспективное дело, а также будущую востребованность данного продукта, да и стоимость изобретения. Создатель назначил очень низкую, всего лишь $15, сумма его задолженности. С этого времени про Ханта не вспоминали, вот только разве что мы. И появилось уже знакомое нам название — английская булавка. Булавка быстро обрела популярность, ее также стали называть safety pin. Безопасная, она выигрывала несколько позиций у своих конкурентов-аналогов, была гораздо удобнее в использовании, поскольку обычные иглы с наконечниками могли выскочить из ткани, а стоили дешевле. Массовое распространение английская булавка получила благодаря портным, которые теперь повсеместно применяли ее в работе, как при скреплении тканей, так и при вдевании резинок и различных шнурков, а также других операций. Удобство и надежность этого изобретения смогли по достоинству оценить мамочки, которые при пеленание детей скрепляли подгузники именно этой булавкой, нисколько не переживая, что она может уколоть малыша. Второй этап развития наступил, когда музыканты стали использовать этот предмет для своей экипировки. Например, группа Sex Pistols была одной из первых, кто скреплял булавками куртки и рваные джинсы, выходя в этом на публику, а за ними уже подтянулись различные молодежные движения. Своим обязательным элементом одежды булавки сделали панки и металлисты. Да, слушайте, интересно. Ну и английские булавки применялись в спорте. Своеобразной палочкой-выручалочкой были в борьбе с судорогами в мышцах у пловцов. При заплыме в открытом море они непременно прикрепляли булавку к плавкам. А в период дефицита, например, в Советском Союзе, английские булавки наряду с канцелярскими скрепками применяли для создания цепочек. В общем, незаменимый помощник.
1: То время.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в столице Латвии.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. 2/3 водителей в Латвии признаются в агрессивной езде. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: В Латвии 66% водителей признают, что хотя бы иногда позволяют себе агрессивную манеру вождения. При этом 6% опрошенных делают это часто, 60% лишь изредка. Это подтвердили результаты опроса об ответственном вождении, проведенного исследовательским центром Норстат совместно со школой безопасного вождения. Как показало исследование, мужчины значительно чаще женщин признаются в агрессивном поведении за рулем. Среди водителей мужчин такой опыт есть у 73%, тогда как среди женщин у 57%. Наиболее склонными к агрессивной езде оказались вовсе не начинающие водители. Чаще всего о подобном поведении сообщали автомобилисты в возрасте от 30 до 39 лет. 80% представителей этой группы признались, что хотя бы иногда водят агрессивно. Среди водителей в возрасте от 40 до 49 лет этот показатель составляет 70%. А вот среди молодых автомобилистов от 18 до 29 лет, как и среди водителей от 50 до 59 лет, доля признавшихся в агрессивной езде оказалась одинаковой – 66%. Опрос проводился в сентябре 2026 года.
3: Про погоду.
2: В начале этой недели в Латвии ожидается переменчивая погода, но ближе к выходным солнце будет выглядывать чаще, станет суше, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии. В понедельник погоду в Латвии будет определять циклон, во вторник – область высокого давления, а в среду с запада приблизится новый циклон. Ветер немного стихнет, поэтому в начале недели на большей части территории страны усилится туман, однако уже в середине недели ветер вновь усилится. В понедельник и вторник будет преимущественно облачно, прояснения ожидаются лишь временами. Прогнозируется кратковременный дождь, максимальная температура днем составит от 8 до 13 градусов тепла. В среду небо также преимущественно будет облачным, ночью и утром местами еще будет сгущаться туман. Однако, по мере приближения нового циклона с запада, ветер постепенно усилится. К концу рабочей недели дожди прекратятся. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед.
4: Доброе утро. На Авторадио Латвия.
1: Третий час. Доброе утро. Привет вам. У микрофона Кирилл Низовцев. Едем дальше. Сегодня 12 октября. И это понедельник. И традиционно в этот день поздравляем тех, кто родился 12 октября в разные годы. Безусловно, я уверен, что есть среди вас, дорогие друзья, люди, у которых сегодня день рождения. Happy birthday to you. Как говорится, от happy birthday всех, да? Сегодня вместе с вами на свет появился легендарный уже, наверное, музыкант, солист группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев. Также актер Юрий Васильев, Лучано Паваротти родился в этот день. Актер, кинорежиссер, народный артист Ролан Быков. Итальянский поэт, нобелевский лауреат Эудженио Монтале. А также писатель, автор оккультных произведений Кроуль Эдвард Алистер. И Михаил Муравьев-Виленский, русский государственный деятель, 1796 год рождения, друзья. Если, в общем-то, у вас, может быть, не день рождения, а какой-то другой праздник сегодня, не знаю, там, у вашей собачки щенки появились, например, в этот день, и вы отмечаете, ну, кто знает, есть люди, которым скучно живется, они каждый праздник отмечают. Я как-то давным-давно, когда, в общем-то, женился, да, решил, что так круто, когда такие семейные праздники устраиваются. Думаю, не буду жалеть денег, буду дальше проводить всякие разные праздники. Дни рождения буду отмечать весело, масштабно. И многие другие события тоже хочу отмечать весело, масштабно, чтобы вся семья была в сборе, чтобы друзья, гости, чтобы они все радовались, веселились. Я только подумал, в общем-то, про это. Больше ни разу ничего никогда масштабно не отмечал. Уж не знаю почему, но вы знаете, иногда, конечно, можно, если есть возможность, если есть финансы, потому что, правда, это очень круто и очень как-то заряжает, что ли. До 10 утра остаюсь вместе с вами в вашей компании. Кирилл Низовцев, Авторадио Латвия. Едем вперед. Всем здравствуйте. 12 октября, понедельник. Поехали.
4: Доброе утро.
5: Доброе утро.
4: С Кириллом Низовцевым.
5: До 17 ноября, покупая английский чай «Ахмат» в магазинах Риме, вы не только насладитесь превосходным чаем, но и поможете молодежи в Латвии, которая в трудный момент осталась без поддержки семьи. С каждой проданной пачки чая 5 центов будут направлены на их поддержку в рамках программы «Ментор ЛВ». Делай добро с английским чаем «Ахмат».

0: последних новостей.
1: Не могу не поделиться этой новостью, друзья мои, вернее, результатами опроса. Такое бывает в нашей программе периодически. Вообще интересно статистические данные, конечно, получать. 66% водителей Латвии время от времени практикуют агрессивное вождение, сообщили представители одной из компаний латвийской со ссылкой на результаты опроса индекса ответственного вождения. Индекс, не буду тоже называть компанию, производит она пенный напиток. 6% водителей признали, что часто ведут себя агрессивно за рулем, а 60 тоже агрессивно, но редко. Данные исследования свидетельствуют, что к агрессивному вождению склонны 73% мужчин и 57% женщин. Анализ ответов представителей разных возрастных групп показал, что чаще всего агрессивное вождение практикуют водители в возрасте от 30 до 39 лет. 80% из них признали, что хотя бы иногда ведут себя агрессивно за рулем. Среди водителей в возрасте от 40 до 49 этот показатель составляет 70%. В свою очередь, среди опрошенных в возрасте от 18 до 29 и от 50 до 59 лет опыт агрессивного вождения признали по 66%. В опросе приняло участие около 1000 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет. И этот опрос состоялся в сентябре этого года, совсем недавно. Но что хочу сказать по этому поводу. Редко встречаю, честно говоря, агрессивную езду. Ну, по мне, агрессивная езда – это когда ты едешь где-нибудь по трассе, и тут сзади слышишь рев моторов, тебя, значит, объезжает машина, перестраивается перед тобой, потом уходит куда-то еще, кого-то подрезает, уезжает дальше. Иногда бывает так, что и другая машина, значит, рядом с ней едет или за ней едет. Потом оказывается, что это два друга, которые просто вот так любят ездить. И, конечно, ты едешь и думаешь, вот уроды, понимаете? Вот. А поэтому, когда вы вдруг начинаете ехать агрессивно, вы понимаете всегда такую вещь, что говорят про вас люди, какую они энергию в вашу сторону, так сказать, посылают. Наверняка эта энергия негативна, и ничего хорошего, кроме, ну, каких-то неприятностей, наверное, это не сулит. Но, возможно, неприятности, может быть, будут не физического характера, просто как-то вы морально себя будете чувствовать, например, плохо. Хотя есть люди, которым параллельно безразличные, они, в общем-то, никак не реагируют на то, что происходит вокруг, живут так, как они хотят. Но это все-таки, наверное, скорее исключение, чем правило. Вот. Ну, а так, в общем-то, в других каких-то вещах агрессивно это как? Это не пропускать пешеходов на пешеходном переходе? Это как? Это подрезать кого-то и не пропускать? Вы знаете, еще одна есть интересная тема, которая тоже в Латвии очень развита. Я, честно говоря, до сих пор не понимаю, как это работает. Это когда, допустим, какой-то перекресток, и у тебя главная дорога. Но почему-то ты не едешь, а ты пропускаешь тех, кто второстепенный. Как-то они в шахматном порядке едут. То есть водители, я так понимаю, пропускают с второстепенной дороги, значит, в шахматном порядке, то есть первый едет, дальше пропускает, но не все об этом знают. И зачастую, когда я еду, допустим, куда-то спешу, и мне надо проехать, я, естественно, никого не пропускаю, а еду по главной дороге, и на меня так, я смотрю, вот взгляды бросают некоторые водители, типа, ты чё, чё ты творишь? Вот, а я понимаю, что в Латвии есть какое-то такое определенное братство и такие вот какие-то негласные условные правила, что меня, честно говоря, тоже очень удивляет и, наверное, приятно радует, потому что на самом деле это правильно, это хорошо. И, в общем-то, стараюсь я пропускать. Вот. Ну, а каких-то других агрессивных моментов в езде, честно говоря, я не замечал. Возможно, там по субботам какие-то выезжают товарищи на каких-то определенных машинах, вот, и гоняют, и ведут себя плохо. Но в целом в Латвии, как мне кажется, очень адекватные люди, которые, ну, во-первых, они просто боятся штрафов, боятся быть оштрафованными, это первое. А второе, ну, я так понимаю, просто у них какой-то уровень культуры все-таки выше, чем во многих других местах. Поэтому, в общем-то, так держать, оставайтесь вот в тех же позициях. Но результаты опроса, честно говоря, меня не очень порадовали. И, честно говоря, я им не очень доверяю и считаю, что они, наверное, не до конца правильные. Хотя, возможно, в тихом омуте, как говорится, черти водятся, да. И, возможно, водители, которые уступают, которые пропускают, которые ведут себя культурно, все-таки где-то в душе хотели бы, хотя бы немного, да, побыть агрессорами на дорогах, а? Ну, не всегда получается это притворить в жизнь. И слава богу. Наша программа продолжается. Всем доброе утро. Поехали.
0: Из последних новостей.

0: Реклама.
1: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом Фироли я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с Фироли, и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы Фироли. Это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. Апкурас Котлы ЛВ. Теплый дом, счастливый дом.
5: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
6: Свежее, без добавок.
7: Свежее?
6: Свежее.
7: Без добавок?
6: Без добавок.
7: Очень хорошо.
5: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins.
8: Сейчас в Lidl свиной фарш 500 грамм, евро 79.
5: Подробнее на Lidl LV. Lidl стоит того.
9: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских теноров в сопровождении Большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билишу-сервис.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны, вы будете полны силы и вдохновения. Начните что-то новое, ведь это дело точно принесет вам успех. Также будьте открыты для новых возможностей. Не бойтесь принимать важные решения. Тельцы, благоприятный день для того, чтобы уладить финансовые вопросы, получить прибыль. Возможно, кто-то попросит у вас деньги в долг. Однако сейчас лучше этого не делать и накапливать собственные средства. Близнецы, вас ждут новые знакомства, интересные повороты судьбы. Но следует быть внимательными, ведь есть риск обмана со стороны незнакомцев. Кто-то захочет вас подставить или испортить репутацию. Раки, у вас будет много дел на работе, возможно, в какой-то момент вы разуверитесь в собственных силах, однако нужно собраться, завершить все проекты, таким образом вы проявите свой профессионализм. Львы, ваша креативность и легкость поможет преодолеть некоторые трудности, которые будут в этот день. Не бойтесь также ошибаться и просить совета окружающих. Это все опыт, который приведет вас к успеху. Дело. Захочется составить планы на ближайшее будущее. Структурирование шагов действительно может ускорить ваш путь к цели. Поэтому подробно все пропишите, начинайте действовать уже сегодня. Весы, уделите время второй половинке или друзьям, с которыми давно не виделись. Позволяйте себе хоть иногда расслабляться и не думать о работе. Вам нужно приятное общение, ощущение уюта. Скорпионы, ваша интуиция поможет принять правильное решение в этот день. Однако есть риск стресса, напряжения в коллективе. Поэтому избегайте конфликтов и прислушивайтесь к внутреннему голосу. Стрельцы, ваш оптимизм и жизненный опыт будет поражать окружающих. Возможно, вы станете мотиватором или учителем. Для кого-то ваши знания и навыки пригодятся многим людям. Козероги, нужно обратить внимание на собственное здоровье и самочувствие. Если вы чувствуете тревожные звоночки, сдайте анализы или обратитесь к врачам. Помните, все нужно делать вовремя. Водолеи, удачи на вашей стороне, вы достигнете новых вершин и признания на работе. Также с легкостью справитесь с нестандартными вызовами и сможете зарекомендовать себя перед руководством. Наконец, рыбы, вы станете на шаг ближе к своей мечте, но важно не останавливаться и продолжать делать все, чтобы эта мечта стала реальностью. У вас все получится, но главное – не терять веру в себя. Вот и весь, друзья, звездный прогноз на сегодня.
0: Звездный прогноз.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачная погода с небольшими дождями. Местами образуются дымка и туман. Погодные условия определяет циклон над Балтийским морем. При слабом ветре температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. В Риге облачно, вечером возможен кратковременный дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 10, плюс 12 градусов.
0: Реклама.
2: Home Story Riga позаботится о чистоте ваших штор. Профессионалы приедут, снимут, аккуратно упакуют, заберут, почистят, доставят и установят обратно ваши чистые и ароматные дневные или ночные шторы. А также Home Story Riga предлагает временные шторы. Вы даже ничего не заметите, кроме чистоты, свежести и уюта. Home Story Riga. Вы просто наслаждаетесь результатом. Все остальное мы сделаем за вас.
3: Один день для твоего здоровья. Пройди сезонный чекап в клиниках ВЦА от 60 евро. Консультации дерматолога и другие комплексные обследования общего состояния здоровья. С картой лояльности Веселиба до конца октября. Запишись на сайте e-poliklinika.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006410.
4: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
5: Kā būtu, ja Mocarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mocartalika. Šaumi arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien, biļešu paradīzē. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mocartalika.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: из последних новостей.
1: Минимальную зарплату в Латвии в следующем году планируют повысить на 40 евро вместо 55, которые предусматривает действующая формула расчета. Работодатели опасаются роста расходов, а профсоюзы предлагают увеличить необлагаемый минимум, чтобы прибавку почувствовали не только самые низкооплачиваемые работники. Размер минимальной зарплаты пересматривают ежегодно. Согласно установленной формуле, она должна составить 46% от средней зарплаты в стране. При таком расчете в следующем году минимальная зарплата должна быть 835 евро. И, значит, ранее утвержденный правительством график предусматривает, что в следующем году минимальная зарплата составит 820 евро. Министр финансов и Латвийская конфедерация работодателей призывают придерживаться прежней договоренности. Одно из опасений заключается в том, что более существенное повышение минимальной зарплаты приблизит ее к заработкам квалифицированных работников, сократив разницу между их доходами. Министр Кучинскис, это министр финансов, подчеркивает, что отступление от ранее достигнутого соглашения о постепенном повышении минимальной зарплаты и необлагаемого минимума лишь усложнит нынешнюю ситуацию. Работодатели также обращают внимание на последствия для бюджета государственных и муниципальных учреждений. По словам президента Латвийской конфедерации работодателей, повышение минимальной зарплаты затронет не только частный сектор. Наибольшее влияние такие изменения оказывают не столько на работодателей частного сектора, сколько на бюджеты муниципалитетов и предприятий, работающих в публичном секторе, поскольку во многих местах зарплаты привязаны к минимальной оплате труда. Сейчас 17% работников получают минимальную зарплату или меньше. Профсоюзы предлагают компромисс, одновременно повысить минимальную зарплату и необлагаемый минимум, который в этом следующем году предусмотрен на уровне 570 евро. По мнению председателя профсоюза Союза свободных профсоюзов, увеличение необлагаемого минимума помогло бы улучшить положение не только работников с низкими доходами. Эти 835 евро — довольно скромный компромисс. Все это можно сбалансировать более быстрым повышением необлагаемого минимума. Если просто повысить необлагаемый минимум для всех, выигрывают и остальные категории работников. Условно говоря, у них появится возможность купить еще пару билетов на трамвай в месяц. Ну, как-то унизительно, по мне. Ну, такой текст. Национальный совет трехстороннего сотрудничества планирует вернуться к вопросу минимальной зарплаты в июне следующего года. Тогда может быть пересмотрено запланированное повышение, однако изменения будут касаться не следующего, а последующего годов. Не исключено, что в 2028 году минимальную зарплату и необлагаемый минимум повысят значительно сильнее. Вы знаете, вот я последнее время задумался, а как вообще люди живут, которые получают, ну, да, не знаю, минимальную зарплату или среднюю зарплату? Ведь это невозможно. Вот даже из последних моих расходов, значит, визит к врачу, я наблюдаюсь у врача, это 200 евро в месяц. Значит, дальше, мой ребенок старший занимается танцами, это даже не знаю сколько, сотен евро в месяц. Ходит на спортивное занятие по единоборствам, 75 евро в месяц. Значит, далее техосмотр автомобиля нужно пройти. 316, по-моему, мне сказали, евро. Ну, понятно, это нерегулярно, но тем не менее. Значит, дальше. Ну, можно перечислять сколько угодно. У меня еще есть второй ребенок. И, в общем-то, как бы хочется куда-то съесть, отдохнуть и что-то купить и поесть, и т.д. и т.п. и прочее, и прочее. Ну, наверное, 5, 6, 7 тысяч евро. Сколько нужно иметь, чтобы, значит, нормально жить. А, забыл еще, в школе ни черта не дают никаких знаний. Приходится обращаться к репетиторам. А это тоже, в общем-то, несколько сотен евро в месяц. Только один предмет. Поэтому, друзья мои, конечно, когда я вот эту читаю информацию про минимальную зарплату, там разница в 55 евро, что-то такое, значит, мне, конечно, хочется как-то плакать, что ли, от обиды за людей, которые действительно не живут, а выживают. Друзья, мы все-таки надеюсь, что многие из вас как-то вот воспряли по жизни духом, либо на хорошую работу устроились, либо нашли себя, открыли какой-то свой бизнес, либо, не знаю, нашли себе достойного партнера по жизни, жену, мужа, значит, либо дети помогают, и как-то все в целом неплохо. И даже, может быть, где-то хорошо и замечательно. Очень хочется верить, что так. Ну, а тем, кто действительно плох, я очень сочувствую. И все-таки хочу, чтобы удача, ну, так сказать, вашу сторону встала, повернулась к вам лицом, нужным местом. Вот. Но чтобы она, конечно, повернулась, нужно для этого еще что-то делать. Поэтому, пожалуйста, тоже не сидите на месте. Обязательно добивайте своего, все получится. Друзья, наша программа продолжается. Вот такая была новость экономическая для вас.
0: Из последних новостей.

0: Автомонитор.
1: Продолжаем следить за дорожной обстановкой в латвийской столице. Непростым получился утренний заезд на трудовые места в понедельник, 12 октября. Ближе к 9 часам трафик добрался до отметки 7 баллов. Однако за минувший час пробки и заторы уменьшились, и вот только что 4 балла вернулись на монитор. Но это в среднем по городу, а проблемные места еще остаются. Мы же обратимся к инфо от активных водителей. Все они постоянные участники акции «Пилоты Микс-Медиагруппы». И хотя в данный момент акция не проводится, все, что заслуживает внимания на дорожную тему, в их сообщениях и репортажах. Инструктор по вождению Алексей Счастливчик рассказывает.
2: Утро доброе, дорожная информация. Как ехать с Краста на Лачпише, подниматься наверх, дорога перекрыта, пожарная машинка поперек стоит, там машину развернула. Ищите объездные пути через центр. Всем удачи на дорогах.
1: Добавлю, что это инфо было на 9.20. Еще одно сообщение получили от водителя такси Александра Рязанова. В 9.15 он посетовал на работу светофора в центре города. Пишет: застрял на Дзырного перед ЧЭКа. Это просто ужас. Нужно как-то подкорректировать работу светофора. Движения под Дзырного нет, машины просто стоят, не двигаясь. Еще одно сообщение прилетело в 9.25 от Алексея Николаева. Мы его послушаем в завершении выпуска. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Я всем желаю хорошего дня и безопасного движения.
3: Всем доброе утро. Алексей, дорожная информация. Квестура проспект уже на своем обычном месте. Работает фоторадар. Так что будьте внимательны, не торопитесь. И всем хорошего дня.
0: Автомонитор. Авторадио. Реклама. Баня парит.
4: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
4: Ну, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
4: О, хорошо, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
4: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспект, 49.
5: Выставка зарубежного образования снова в Риге. 17 октября в Radisson Blue Hotel Latvia более 50 учебных заведений со всего мира. Университеты, средние школы, колледжи и языковые лагеря. Учеба в Европе, в США и в Канаде. Встречаемся в субботу, 17 октября, на выставке зарубежного образования в отеле Radisson Blue Hotel Latvia. Вход на выставку свободный. Подробнее на сайте meridian.lv.
6: Trenējos šodien, lai rīt varu paļauties uz savu ķermeni. Pievienojies MyFitness un laimē aktīvu ceļojumu diviem uz Francijas Alpiem. MyFitness. Vesela dzīve sākas šeit. Loterijas atļaujas numurs 9131.
7: Britu alternatīvā roka zvaigznes. Placebo. 16. oktobrī Xiaomi Arēnā. Biļetes biļešu servisā. Placebo. 16. oktobrī Rīgā.

0: Самое доброе утро. Сегодня в понедельник, 12 октября. В завершении приятная новость. Но в этот раз она будет необычная для любителей эксклюзивной недвижимости. Государство латвийское выставило на аукцион, ой, какую интересную историческую охотничью резиденцию в Алукснесском крае вместе с земельным участком, площадь 1,35 гектара. Очень красивое здание, прям-таки достойное. И знаете, какая цена? Цена начальная, стартовая, 77 тысяч 400 евро. Шаг аукциона 500 евро, но 10% нужно заплатить как гарантию для участия в аукционе. В общем-то, реально. Но если есть любители, которые все это восстановят, которые все это, значит, превратят в божеский вид, хотя, вы знаете, судя по фото, вид достаточно божеский, и можно жить уже прямо вот, заселяйся, как говорится, практически даже с бытовой техникой. Ну, шучу, конечно. В общем, интересно, интересно. Когда купят, за какую цену купят, и что там в итоге будет. Друзья мои, все. До завтра. Завтра после 7 утра вновь услышимся. Прекрасного дня, шикарного вечера вам, и спасибо за 3 часа. Проведенные вместе. Меня зовут Кирилл Низовцев. Я прощаюсь с вами до следующего утра. Пока-пока.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: С Кириллом Низовцевым.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 10 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про стихию.
1: В воскресенье 11 октября по центральному Непалу прокатились сильные наводнения, смыв десятки домов и повредив инфраструктуру. Наводнение было вызвано оползнем, который возник из-за внезапного повышения уровня воды, сообщили власти Непала. В результате воскресного наводнения повреждены как минимум 4 моста, 2 телекоммуникационные башни, 50 опор ЛЭП, а также гидроэлектростанции. Латвийский МИД информирует, что находящиеся в Непале латвийцы, которые зарегистрировались в консульском регистре, находятся в безопасности. Как пишет в Твиттер министр иностранных дел Байба Бража, сотрудники внешнеполитического ведомства утром 11 октября обобщали данные о внесенных в консульский регистр латвийцах, которые в настоящее время находятся в Непале. На данный момент все, о ком нам известно, находятся в безопасности, так как власти Непала своевременно разослали предупреждение, подчеркнула Бража. Как сообщалось, в результате наводнений, обрушившихся на Непал и Тибет в конце августа, погибли около 1450 человек. Более 4500 человек до сих пор числятся пропавшими без вести, в том числе и 42 туриста из Латвии.
3: Про продукты.
1: За последний год количество веганских продуктов на полках латвийских магазинов сократилось примерно на 4,5%, свидетельствуют результаты исследования ассоциации «Свобода животных». Наибольшее снижение ассортимента зафиксировано в категории десертов – минус 16,5%, а также в сегменте заменителей мяса, рыбы и морепродуктов – минус 10%. При этом доступность растительных альтернатив молочным продуктам, а также готовых блюд и пищевых добавок в целом осталась стабильной. Отдельное внимание исследование уделило ценам. Самое дешевое растительное молоко в Латвии стоит в среднем 1 евро 73 цента за литр, тогда как коровье – около 68 центов за литр. Растительный йогурт в среднем в 4,5 раза дороже классического. В категории заменителей мяса разница еще больше. Так, овощные вареные колбаски могут стоить до 10 раз дороже самых дешевых мясных аналогов. В целом исследование отмечает, что растительные альтернативы в торговых сетях Латвии по-прежнему остаются заметно дороже продуктов животного происхождения. Шестой год подряд первое место в рейтинге ассортимента веганских продуктов занимает Риме, на втором месте Максима, на третьем Лидл.
3: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. В западных и центральных регионах страны пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 9 до 13 градусов тепла. Будет дуть западный юго-западный ветер до 4 метров в секунду. В Риге облачно. Вечером ожидаются дожди. Температура воздуха составит от плюс 10 до плюс 12 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед.
4: До 17 ноября, покупая английский чай «Ахмат» в магазинах Риме, вы не только насладитесь превосходным чаем, но и поможете молодежи в Латвии, которая в трудный момент осталась без поддержки семьи. С каждой проданной пачки чая 5 центов будут направлены на их поддержку в рамках программы «Ментор ЛВ». Делай добро с английским чаем «Ахмат».

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Тема настоящей дружбы в творчестве Игоря Крутого появилась далеко не сегодня. Более 20 лет назад вместе с Игорем Николаевым он записал знаменитую песню «Мой друг». Причем родилась она в непростой момент жизни композитора. После тяжелой операции Николаев приехал навестить своего друга. Крутой сыграл ему новую мелодию, а вскоре появились и слова. Прошли годы, а тема осталась для маэстро такой же важной. Теперь Игорь Крутой представляет новую композицию «Близкий друг». Музыку он написал сам, а автором слов стала Елизавета Гринкевич. В сентябре этого года появился видеоклип, и в центре истории дружба, которая выдерживает время и расстояние. Встречайте, Игорь Крутой, «Близкий друг».

0: Реклама. ПТА, ПТА, ПТА. Октябрь, ноябрь, декабрь. Время подарков в ПТА. Хейнер, Айга, Электролюкс, Миэле. Покупай стиральную машину и сушку известных производителей. Получи подарок – работу любящего пылесоса. Чистое белье, сухое белье, теплый дом – это чистый дом. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. Информация ПТА ЛВ и в магазине ПТА Дамбиатрия.
1: Включаем сниженные цены. С понедельника в Лидл. Соленое филе атлантического лосося 1 килограмм с Лидл Плюс 14,99. Ультрапастеризованное молоко 1 литр с Лидл Плюс 39 центов. И молотый кофе Мэрилт. При покупке двух штук цена за одну с Лидл Плюс 4,99. Лидл. Стоит того.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
4: В клинике Балта в Риге на улице Эрнеста Биржника-Упиша 10 принимает ревматолог Ирина Карпова, сертифицированный УЗИ-специалист. Клиника Балта. Оборудование и технологии нового уровня. Клиника Балта. Комплексная оценка состояния пациента, диагностика и эффективное лечение уже на первом визите. Узнайте больше на kbalta.eu или по телефону 28 770 660. Код медицинского учреждения 00100280.
5: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка Bodies Evolution. Путешествие в удивительный мир человеческого тела. С 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу Сервис. Bodies.lv.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. На дороге мы часто сталкиваемся с различными участниками движения. Водителями, пешеходами, велосипедистами. Все мы имеем одинаковые права на безопасность, но часто забываем о простом, но важном правиле. На дороге все должны уважать друг друга. Поговорим о том, как важно относиться к пешеходам с уважением и почему это так необходимо. Зачастую мы воспринимаем пешеходов как внешних участников движения, которые лишь мешают, как некоторым кажется, двигаться быстро. Однако стоит помнить, что пешеход – это не просто препятствие, а человек с такими же правами на безопасное движение, как и у водителей. Он может быть на переходе, может просто идти по тротуару, и в любом случае его жизнь не менее важна. Находясь за рулем, мы имеем огромное влияние на безопасность таких участников движения. Каждое наше действие может быть как положительным, так и отрицательным. В данном случае стоит не забывать о том, что пешеходные переходы – это те места, где автомобилисты обязаны уступать дорогу. И пусть иногда кажется, что пешеход сильно затягивает, не стоит нарушать правила ради пары лишних секунд. Уступив дорогу, вы не только соблюдаете закон, но и обеспечиваете безопасность. Но вот не всегда пешеходы могут использовать обозначенные переходы. Иногда они переходят дорогу в неположенных местах, и это может быть поводом для так называемого раздражения. В любом случае, вместо того, чтобы сигналить или нарушать дистанцию, снизьте скорость и дайте возможность безопасно перейти. Это особенно актуально для стариков, детей или людей с ограниченными возможностями. Даже если пешеход не придерживается правил, вы все равно можете сделать его путь безопасным. Вы знаете, как правильно проводить процесс паркинга машины с автоматической трансмиссией? Ну, естественно, после того, как вы окончательно припарковали авто. К сожалению, многие это делают неправильно, при этом нагружая коробку и снижая ее ресурс. Когда вы останавливаете машину и сразу же переключаетесь в режим паркинг, отпустив затем педаль тормоза, ваш автомобиль может немного катиться до тех пор, пока маленький стальной штифт в коробке передач не застопорит шестеренку на валу коробки передач. Сами понимаете, что крошечный кусок металла не должен держать вашу тяжелую машину от скатывания. Вы представляете, какая нагрузка идет на этот штифт? Вот почему в данном процессе необходимо использовать ручной тормоз. Остановив автомобиль там, где вы хотите, удерживайте его на месте ножным тормозом. Далее переведите коробку в нейтральное положение N, поднимите ручной тормоз или нажмите кнопку ручного тормоза, если, конечно, ваша машина оснащена электронным ручником, и затем отпустите педаль тормоза. Ваша машина будет стоять на ручнике, а вот затем переведите ручку в режим «паркинг», то есть ставьте ее на букву «П». Поверьте, эта последовательность спасет вашу коробку от преждевременного износа. Вот вам интересный вопрос. Кто же все-таки за рулем ведет себя более аккуратно, женщины или мужчины? Пора подойти к этому вопросу с фактической стороны, без спешки делать какие-либо выводы до конца. Ну и к тому же исследования показывают, что женщины действительно более внимательны к техническому состоянию своего автомобиля. Например, они чаще контролируют давление в шинах, уровень масла, ну и так далее, хотя лично сами они этого не делают, а только просят об этом своего мужчину. Ну или приезжают на СТО. А вот многие автомобилисты-мужчины могут как раз-таки игнорировать такие мелочи, пока не возникнут серьезные проблемы. Психология в данном случае значительна. Женщины склонны заботиться о машине, как о своем друге, и стараются следить за ее состоянием, в отличие от мужчин, которые могут подождать и решить проблему позже. Это также связано с тем, что женщины часто консультируются со специалистами, если возникают сомнения по поводу состояния автомобиля. Опять-таки, согласно исследованиям, если на дороге происходит небольшая поломка, то женщины склонны остановиться, проверить все детали и при необходимости сразу обратиться за помощью. Напротив, мужчины чаще склонны откладывать ремонт, надеясь, что поломка сама собой не скажется на дальнейшей эксплуатации. Это приводит к тому, что с течением времени из-за несвоевременного устранения мелких проблем возникают более серьезные поломки, которые могут стать причиной аварийных ситуаций. Мужчины, как правило, реже обращаются в автосервис для профилактических осмотров и ремонтов, особенно если на первый взгляд ничего не беспокоит. Всем удачи в пути! Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день на Авторадио Латвия.
1: Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачная погода с небольшими дождями. Местами образуются дымка и туман. Погодные условия определяет циклон над Балтийским морем. При слабом ветре температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. В Риге облачно, вечером возможен кратковременный дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 10, плюс 12 градусов.
1: Реклама.
3: Выставка зарубежного образования снова в Риге. 17 октября в Radisson Blue Hotel Latvia более 50 учебных заведений со всего мира. Университеты, средние школы, колледжи и языковые лагеря. Учеба в Европе, в США и в Канаде. Встречаемся в субботу, 17 октября, на выставке зарубежного образования в отеле Radisson Blue Hotel Latvia. Вход на выставку свободный. Подробнее на сайте meridian.lv.
4: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом Фироли я забыл, что такое проблемы с отоплением.
5: В доме всегда тепло с Фироли, и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
6: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы Фироли. Это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. Апкурес Катлы ЛВ. Теплый дом, счастливый дом.
7: В аптеках «Апотека» от боли. Лечебный пластырь «Олфен» 140 мг для локального симптоматического лечения боли. Активное вещество – натриевая соль диклофенака. Применение от 15 лет 2 раза в день. Полную информацию о лекарстве смотреть в инструкции по применению. В хороших руках – «Апотека». Рекламодатели – филиал УАБ «Тема Балтикс» в Латвии. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
8: Trenējos šodien, lai rīt varu kāpt augstāk. Pievienojies MyFitness un laimē aktīvu ceļojumu diviem uz Francijas Alpiem. MyFitness – vesela dzīve sākas šeit. Loterijas atļaujas numurs 9131.
9: После ревизора. Занавес закроется не для всех. Для 24 VIP-гостей. Вечер продолжится рядом с создателями спектакля. Лучшие места первого ряда. Камерный фуршет и легкими закусками. Полчаса общения с режиссером Сергеем Голомазовым и актерами. Авторская программа с автографами и профессиональная фотосъемка. 25 октября. Рига. Билеты на revizortheater.com и в Билешу сервис.
10: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: о нем.
1: Реклама. Коллекционеры, внимание! 8 ноября. Большой слет. antik-front.com. Рига. Ата-центр. Монеты, банкноты, антиквариат. Покупка, продажа, обмен. 8 ноября с 10 до 14. antik-front.com. Место встречи коллекционеров. При поддержке Шенберг Аукцион.
2: Добро пожаловать в Max and Mila's World. Здесь ты найдешь все, что приносит радость собакам и кошкам. Вкусный корм без добавленного сахара и искусственных красителей, а также игрушки, чтобы как следует порезвиться и выплеснуть лишнюю энергию. Max and Mila's World. Новинка в магазинах Lidl. Все для собак и кошек. С понедельника паштет для собак всего 4 евро 39 центов. Lidl. Стоит того.
3: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шепах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Уницимс АБЦ.
4: Незнакомый номер, но ты знаешь, что это коллекторы? У юридического бюро «Балтайс Брунин Экс» есть решение. Закажи консультацию на «Балтайс Брунин Экс ЛВ», и квалифицированные юристы помогут начать процесс неплатежеспособности, если долги превышают 5000 евро. После окончания процесса все долги останутся в прошлом. Предлагаем юридические решения полного спектра, включая нестандартные ситуации. Первая консультация бесплатно. Звони 26 25 37 37. «Балтайс Брунин Экс ЛВ».
5: Борис Преча, Латвия. 23. октябрь, Шоми Арена. Борис и Виня Reflection Tour. Iespaidīgs šovs, elpu aizraujoša gaismu scenogrāfija un unikāla atmosfēra. Boris Brečā, Show Me Arena. Vienīgais koncerts Baltijas valstīs. Biļetes Ticket Shop LV. Nepalaid garām.
6: Двенадцать.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 11 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про кино.
1: Премьер-министр Андрис Кулбаркс пригласил представителей киноиндустрии на встречу во вторник 13 октября, чтобы обсудить возможности поддержки развития киноиндустрии, сообщила советник премьера по коммуникации Элина Шверна. По ее словам, до конца этого года совместно с отраслевыми экспертами планируется оценить экономическое влияние пошлины на стриминговые платформы и подготовить сопоставимую альтернативу для финансирования латвийских фильмов и сериалов. Кулбаркс признает, что латвийскому кино необходимо предсказуемое финансирование. Он считает, что у латвийской киноиндустрии должна быть возможность создавать фильмы на латышском языке, рассказывать истории о Латвии и достигать зрителей и за пределами нашей страны. Я поддерживаю эту цель. В то же время обязанность правительства убедиться, что выбранное решение по финансированию принесет Латвии максимально возможную выгоду, сказал премьер. Кулбаркс ранее заявил, что надо рассмотреть возможность отказа от запланированного налога на стриминговые платформы. Он считает, что потенциальные доходы от налога будут сравнительно небольшими, в то время как более значительную выгоду Латвии мог бы принести интерес иностранных кинопродюсеров к съемкам в стране. Представители киноиндустрии со своей стороны считают, что новый платеж необходимо ввести.
3: Про проверки.
1: 15 октября этого года в Инчуканском подземном газохранилище пройдут практические учения по гражданской обороне и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, сообщила АО «Connexus Baltic Grid». Цель учений – проверить и усовершенствовать порядок действий, предусмотренный планами гражданской обороны, а также взаимодействие между задействованными учреждениями в случае промышленной аварии. Во время учений в районе центральной территории Инчуканского подземного газохранилища возможны кратковременные ограничения движения, поскольку доступ к объекту будет перекрыт. Возле объекта можно будет увидеть транспорт оперативных служб, а для имитации аварии будут использоваться дым, звуковые сигналы и другие учебные средства. Эвакуация местных жителей не предусмотрена. Connexus Baltic Grid призывает жителей учитывать, что все наблюдаемые действия будут частью заранее запланированного сценария учений.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. В западных и центральных регионах страны пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 9 до 13 градусов тепла. Будет дуть западный юго-западный ветер до 4 метров в секунду. В Риге облачно. Вечером ожидаются дожди. Температура воздуха составит от плюс 10 до плюс 12 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Авторадио.

0: дело мастера.
1: Когда посудомойка перестает мыть так, как раньше, и тарелки выходят мутными или с остатками еды, это не всегда говорит о поломке. Чаще всего машина просто подает знак, что ей нужно немного внимания. Первое, на что стоит посмотреть, это фильтр. В нижней части машины есть небольшая сетка, и если она забивается остатками пищи или жиром, это снижает давление, и посуда не домывается. Фильтр легко вынимается и промывается под горячей водой. Иногда достаточно нескольких минут, чтобы восстановить работу машины. Второй важный момент – разбрызгиватели. Они отвечают за напор и направление струй. Если отверстия забиты частицами еды или накипью, а вода идет слабее, тогда она не достает до углов и моет неравномерно. Разбрызгиватели можно снять, промыть под струей воды и прочистить зубочисткой каждое отверстие. После такой процедуры посудомойка почти всегда начинает работать лучше. Иногда проблема скрывается в неправильной загрузке. Если тарелки стоят слишком близко, а кастрюли перекрывают друг друга, тогда высокая посуда закрывает датчик подачи воды. Чтобы мойка была равномерной, нужно оставлять небольшие промежутки между предметами и всегда ставить большие вещи по краям. Еще один фактор – соль и ополаскиватель. Если вода в доме жесткая и соль закончилась, на посуде может появляться белесый налет. Проверить эти уровни занимает минуту, а эффект становится заметен сразу. Ну а если проблема совершенно в другом, это уже дело мастера.
0: Дело мастера.
2: Реклама.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
4: Коллекционеры, внимание! 8 ноября. Большой слет antik-front.com. Рига. Ата-центр. Монеты, банкноты, антиквариат. Покупка, продажа, обмен. 8 ноября с 10 до 14. antik-front.com. Место встречи коллекционеров. При поддержке Шенберг Аукцион.
5: Особые вкусы «Делюкс», созданные для наслаждения, уже в «Лидл» с понедельника. Оливковое масло высшего качества пол-литра 7,99. Апельсины в шоколаде 150 грамм 3,99. И безалкогольный глинтвейн 750 миллилитров 2,99. «Лидл» стоит того.
6: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.

0: Интересный факт. Подголовники.
1: Автомобильный подголовник придумали вовсе не для удобства. До конца 60-х годов многие автомобильные сиденья заканчивались на уровне плеч. При ударе сзади голова человека резко запрокидывалась назад, что могло привести к серьезной травме шеи. Поэтому подголовник стал важным элементом безопасности. Он ограничивает движение головы назад и защищает шейный отдел позвоночника.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачная погода с небольшими дождями. Местами образуются дымка и туман. Погодные условия определяет циклон над Балтийским морем. При слабом ветре температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. В Риге облачно, вечером возможен кратковременный дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 10, плюс 12 градусов.
0: Реклама.
2: Иногда невозможно выбрать только одно блюдо. Почему выбирать одно, если можно попробовать все? В ресторане Habits это возможно. Каждый день у нас действует All You Can Eat. Большой выбор блюд. Ешь сколько хочешь по одной фиксированной цене. Ресторан Habits. Место, куда возвращаются за домашней атмосферой, вкусом и свободой выбора. Попробуйте All You Can Eat уже сегодня.
3: Мощный бит, модный тренд, гигабит, интернет.
4: Гигабит, интернет.
5: Гигабит, интернет.
4: Мы топ-3 телеком, подключай Балтиком, подключай Балтиком, подключай Балтиком. Балтик, Балтик, Балтик, Балтик, Балтиком, ЛВ.
0: 7bet. Весь октябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как собака перенимает поведение человека. Почему питомцы часто копируют привычки своих хозяев и как это отражается на их характере. Собаки внимательно наблюдают за человеком, с которым живут рядом. Для них хозяин является главным ориентиром в повседневной жизни. Манера двигаться, тон голоса и даже распорядок дня постепенно становятся для собаки знакомыми и понятными. Если человек спокоен и уверен, собака чаще ведет себя уравновешенно. Она быстрее расслабляется в новых ситуациях и легче адаптируется к изменениям. Если же хозяин часто нервничает, торопится или резко реагирует, собака может перенимать это напряжение и становиться более тревожной. Такое отражение эмоций происходит неосознанно и является частью тесной связи между человеком и животным.

0: прогулке или кормлению. Она учится предугадывать события и подстраивать свое поведение под знакомые сигналы. Это помогает ей чувствовать себя увереннее и безопаснее. Важно понимать, что собака не оценивает поведение человека как хорошее или плохое. Она просто принимает его как норму. Поэтому привычки владельца напрямую влияют на эмоциональное состояние питомца. Последовательность и внимание со стороны человека создают для собаки устойчивую и понятную среду. И это ее мир на четырех лапах.
1: На четырех лапах. Реклама.
2: Выставка зарубежного образования снова в Риге. 17 октября в Radisson Blue Hotel Latvia более 50 учебных заведений со всего мира. Университеты, средние школы, колледжи и языковые лагеря. Учеба в Европе, в США и в Канаде. Встречаемся в субботу, 17 октября, на выставке зарубежного образования в отеле Radisson Blue Hotel Latvia. Вход на выставку свободный. Подробнее на сайте meridian.lv.
3: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas kafijas pupiņas barista espresso 11,99. Lidl ir vērtīgi.
4: Trenējos šodien, lai rīt varu paļauties uz savu ķermeni. Pievienojies MyFitness ar beztermiņa līgumu un kusties savā ritmā. Viens abonements, 15 MyFitness sporta klubi. Vesela dzīve sākas šeit.
5: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами. Восемнадцатое октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
6: Еще не все дорешено.
5: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропустите.

0: любовь, как сон, стороной прошла, а любовь, как сон.
1: В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
2: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 12 часов.
2: Новости.
3: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
4: Про безопасность.
3: С сегодняшнего дня по 18 октября в учебных заведениях по всей Латвии пройдет неделя безопасности, в рамках которой особое внимание будет уделено готовности к практическим действиям в случае различных угроз. Министерство образования и науки, Государственное агентство развития образования и Государственная пожарно-спасательная служба призывают учебные заведения вместе с учащимися, педагогами, сотрудниками и родителями не только обсуждать вопросы безопасности, но и практически отрабатывать действия в различных ситуациях. Неделя безопасности – это возможность убедиться, насколько хорошо мы подготовлены, и понять, что еще нужно улучшить. Наша общая цель – суметь в сложных обстоятельствах защитить детей, молодежь, работников школ и, насколько возможно, обеспечить непрерывность образовательного процесса, подчеркнула директор Госагентства развития образования Инта Озола. В рамках недели безопасности учебным заведениям предлагается провести различные образовательные и практические действия, например, учебную эвакуацию, определение безопасных мест и путей эвакуации, отработку действий в случае перебоев с электроснабжением или других угроз.
2: Про продукты.
3: За последний год количество веганских продуктов на полках латвийских магазинов сократилось примерно на 4,5%, свидетельствуют результаты исследования ассоциации «Свобода животных». Наибольшее снижение ассортимента зафиксировано в категории десертов – минус 16,5%, а также в сегменте заменителей мяса, рыбы и морепродуктов – минус 10%. При этом доступность растительных альтернатив молочным продуктам, а также готовых блюд и пищевых добавок в целом осталась стабильной. Отдельное внимание исследование уделило ценам. Самое дешевое растительное молоко в Латвии стоит в среднем 1 евро 73 цента за литр, тогда как коровье – около 68 центов за литр. Растительный йогурт в среднем в 4,5 раза дороже классического. В категории заменителей мяса разница еще больше. Так, овощные вареные колбаски могут стоить до 10 раз дороже самых дешевых мясных аналогов. В целом, исследование отмечает, что растительные альтернативы в торговых сетях Латвии по-прежнему остаются заметно дороже продуктов животного происхождения. Шестой год подряд первое место в рейтинге ассортимента веганских продуктов занимает Риме, на втором месте Максима, на третьем Лидл.
4: Про погоду.
3: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. В западных и центральных регионах страны пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 9 до 13 градусов тепла. Будет дуть западный юго-западный ветер до 4 метров в секунду. В Риге облачно. Вечером ожидаются дожди. Температура воздуха составит от плюс 10 до плюс 12 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
2: Авторадио.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.

0: выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет.
1: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
2: Тема настоящей дружбы в творчестве Игоря Крутого появилась далеко не сегодня. Более 20 лет назад вместе с Игорем Николаевым он записал знаменитую песню «Мой друг». Причем родилась она в непростой момент жизни композитора. После тяжелой операции Николаев приехал навестить своего друга. Крутой сыграл ему новую мелодию, а вскоре появились и слова. Прошли годы, а тема осталась для маэстро такой же важной. Теперь Игорь Крутой представляет новую композицию «Близкий друг». Музыку он написал сам, а автором слов стала Елизавета Гринкевич. В сентябре этого года появился видеоклип, и в центре истории дружба, которая выдерживает время и расстояние. Встречайте, Игорь Крутой, «Близкий друг».

0: Реклама.
1: Start your day like a champion.
2: Начни свой день как чемпион в магазинах Lidl с 5 октября. Блендер Silver Crest 17 евро. Многофункциональный измельчитель 15 евро. И кофемашина Espresso 69 евро. Lidl стоит того.
3: Один день для твоего здоровья. Пройди сезонный чекап в клиниках ВЦА от 60 евро. Консультации дерматолога и другие комплексные обследования общего состояния здоровья. С картой лояльности Веселиба до конца октября. Запишись на сайте epoliklinika.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006410.
4: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шепах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Уницимс АБЦ.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. На дороге мы часто сталкиваемся с различными участниками движения. Водителями, пешеходами, велосипедистами. Все мы имеем одинаковые права на безопасность, но часто забываем о простом, но важном правиле. На дороге все должны уважать друг друга. Поговорим о том, как важно относиться к пешеходам с уважением и почему это так необходимо. Зачастую мы воспринимаем пешеходов как внешних участников движения, которые лишь мешают, как некоторым кажется, двигаться быстро. Однако стоит помнить, что пешеход – это не просто препятствие, а человек с такими же правами на безопасное движение, как и у водителей. Он может быть на переходе, может просто идти по тротуару, и в любом случае его жизнь не менее важна. Находясь за рулем, мы имеем огромное влияние на безопасность таких участников движения. Каждое наше действие может быть как положительным, так и отрицательным. В данном случае стоит не забывать о том, что пешеходные переходы – это те места, где автомобилисты обязаны уступать дорогу. И пусть иногда кажется, что пешеход сильно затягивает, не стоит нарушать правила ради пары лишних секунд. Уступив дорогу, вы не только соблюдаете закон, но и обеспечиваете безопасность. Но вот не всегда пешеходы могут использовать обозначенные переходы. Иногда они переходят дорогу в неположенных местах, и это может быть поводом для так называемого раздражения. В любом случае, вместо того, чтобы сигналить или нарушать дистанцию, снизьте скорость и дайте возможность безопасно перейти. Это особенно актуально для стариков, детей или людей с ограниченными возможностями. Даже если пешеход не придерживается правил, вы все равно можете сделать его путь безопасным. Вы знаете, как правильно проводить процесс паркинга машины с автоматической трансмиссией? Ну, естественно, после того, как вы окончательно припарковали авто. К сожалению, многие это делают неправильно, при этом нагружая коробку и снижая ее ресурс. Когда вы останавливаете машину и сразу же переключаетесь в режим паркинг, отпустив затем педаль тормоза, ваш автомобиль может немного катиться до тех пор, пока маленький стальной штифт в коробке передач не застопорит шестеренку на валу коробки передач. Сами понимаете, что крошечный кусок металла не должен держать вашу тяжелую машину от скатывания. Вы представляете, какая нагрузка идет на этот штифт? Вот почему в данном процессе необходимо использовать ручной тормоз. Остановив автомобиль там, где вы хотите, удерживайте его на месте ножным тормозом. Далее переведите коробку в нейтральное положение N, поднимите ручной тормоз или нажмите кнопку ручного тормоза, если, конечно, ваша машина оснащена электронным ручником, и затем отпустите педаль тормоза. Ваша машина будет стоять на ручнике, а вот затем переведите ручку в режим паркинг, то есть ставьте ее на букву P. Поверьте, эта последовательность спасет вашу коробку от преждевременного износа. Вот вам интересный вопрос. Кто же все-таки за рулем ведет себя более аккуратно, женщины или мужчины? Пора подойти к этому вопросу с фактической стороны, без спешки делать какие-либо выводы до конца. Ну и к тому же исследования показывают, что женщины действительно более внимательны к техническому состоянию своего автомобиля. Например, они чаще контролируют давление в шинах, уровень масла, ну и так далее, хотя лично сами они этого не делают, а только просят об этом своего мужчину. Ну или приезжают на СТО. А вот многие автомобилисты-мужчины могут как раз-таки игнорировать такие мелочи, пока не возникнут серьезные проблемы. Психология в данном случае значительная. Женщины склонны заботиться о машине, как о своем друге, и стараются следить за ее состоянием, в отличие от мужчин, которые могут подождать и решить проблему позже. Это также связано с тем, что женщины часто консультируются со специалистами, если возникают сомнения по поводу состояния автомобиля. Опять-таки, согласно исследованиям, если на дороге происходит небольшая поломка, то женщины склонны остановиться, проверить все детали и при необходимости сразу обратиться за помощью. Напротив, мужчины чаще склонны откладывать ремонт, надеясь, что поломка сама собой не скажется на дальнейшей эксплуатации. Это приводит к тому, что с течением времени из-за несвоевременного устранения мелких проблем возникают более серьезные поломки, которые могут стать причиной аварийных ситуаций. Мужчины, как правило, реже обращаются в автосервис для профилактических осмотров и ремонтов, особенно если на первый взгляд ничего не беспокоит. Всем удачи в пути! Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день на Авторадио Латвия.
1: Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачная погода с небольшими дождями. Местами образуются дымка и туман. Погодные условия определяет циклон над Балтийским морем. При слабом ветре температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. В Риге облачно, вечером возможен кратковременный дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 10, плюс 12 градусов.
1: Реклама.
3: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских тенеров в сопровождении Большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билишу сервис.
4: Trenējos šodien, lai rīt varu paļauties uz savu ķermeni. Pievienojies MyFitness un laimē aktīvu ceļojumu diviem uz Francijas Alpiem. MyFitness. Vesela dzīve sākas šeit. Loterijas atļaujas numurs 9131.
5: Kā būtu, ja Mocarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertšovu Mocartalika. Xiaomi Arēnā Rīgā 19. Decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien, biļešu paradīzē. Norausim jumtu ar mūziku 19. Decembrī. Da Gamba, Mocartalika.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: осень, и дождь в окно стучится, вот осень, и улетают птицы.
1: Реклама.
2: Иногда невозможно выбрать только одно блюдо. Почему выбирать одно, если можно попробовать все? В ресторане Habits это возможно. Каждый день у нас действует All You Can Eat. Большой выбор блюд. Ешь сколько хочешь по одной фиксированной цене. Ресторан Habits. Место, куда возвращаются за домашней атмосферой, вкусом и свободой выбора. Попробуйте All You Can Eat уже сегодня.
3: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного
4: свежее,
3: волнуемся.
4: Свежее, без добавок.
5: Свежее?
4: Свежее.
5: Без добавок?
4: Без добавок.
5: Очень хорошо.
3: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins.
6: Сейчас в Lidl свиной фарш 500 грамм, евро 79.
3: Подробнее на Lidl.lv. Lidl стоит того.
7: Более 30 лет они покоряют.

приметы. Высокоэнергичное шоу-ревью, от которого захватывает дух. 26 октября. Ата-центр. Билеты только на Биржу сервис ЛВ.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 13 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про бюджет.
1: Государственный бюджет на следующий год желательно принять в конце января, заявил министр финансов Марис Кучинскис. Он отметил, что для реализации необходимых реформ к процессу разработки госбюджета следует подходить без спешки. Министр отметил, что бюджет теоретически можно принять и в этом году, но в таком случае новое правительство нужно утвердить, например, 5 ноября. При этом не будет времени на тщательную подготовку бюджета. Кучинскис также сообщил, что в середине октября будут доступны уточненные прогнозы макроэкономических показателей.
3: Про Ригу.
1: Рига Снаму Парвалнекс на этой неделе начнет отопительный сезон, сообщила представитель предприятия Инита Кабанова. Она сообщила, что Рига Снаму Парвалнекс начинает отопительный сезон с наступлением устойчиво прохладной погоды, когда в течение как минимум 3 суток температура воздуха не превышает плюс 14 градусов, а временами опускается до плюс 8. При этом такая же или более прохладная погода ожидается в следующие 3 суток. Текущие прогнозы показывают, что эти критерии выполняются в понедельник 12 октября. Отопление во всех домах планируется подключать постепенно в течение 3 дней.
2: Про стихию.
1: В воскресенье 11 октября по центральному Непалу прокатились сильные наводнения, смыв десятки домов и повредив инфраструктуру. Наводнение было вызвано оползнем, который возник из-за внезапного повышения уровня воды, сообщили власти Непала. В результате воскресного наводнения повреждены как минимум 4 моста, 2 телекоммуникационные башни, 50 опор ЛЭП, а также гидроэлектростанции. Латвийский МИД информирует, что находящиеся в Непале латвийцы, которые зарегистрировались в консульском регистре, находятся в безопасности. Как пишет в Твиттер министр иностранных дел Байба Бража, сотрудники внешнеполитического ведомства утром 11 октября обобщали данные о внесенных в консульский регистр латвийцах, которые в настоящее время находятся в Непале. На данный момент все, о ком нам известно, находятся в безопасности, так как власти Непала своевременно разослали предупреждение, подчеркнула Бража. Как сообщалось, в результате наводнений, обрушившихся на Непал и Тибет в конце августа, погибли около 1450 человек. Более 4500 человек до сих пор числятся пропавшими без вести, в том числе и 42 туриста из Латвии.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. В западных и центральных регионах страны пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 9 до 13 градусов тепла. Будет дуть западный юго-западный ветер до 4 метров в секунду. В Риге облачно. Вечером ожидаются дожди. Температура воздуха составит от плюс 10 до плюс 12 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Остановка.
1: Когда музыка в салоне стихает и за окном уже чувствуется осень, мысли сами уходят к дому и теплу. Хочется чего-то простого, уютного, ароматного, что согревает изнутри. И сегодня «Вкусная остановка» расскажет про одно из самых теплых блюд осени – тыквенный крем-суп. История этого супа начинается во Франции, где впервые приготовили нежное пюре из тыквы. Там он стал символом осени ярким, ароматным и согревающим. Позже рецепт перекочевал в Америку, где первые колонисты подавали суп прямо в выскобленной тыкве. Так он стал частью традиции Дня Благодарения. А на Гаити есть своя легенда – суп Джуму. Его начали готовить после революции 1804 года. Он стал символом свободы и независимости. Чтобы приготовить классический тыквенный крем-суп, нарежьте мякоть тыквы кубиками, добавьте морковь и картофель. В кастрюле растопите немного сливочного масла и обжарьте лук до мягкости. Затем добавьте овощи, залейте водой или бульоном и варите до тех пор, пока все не станет нежным. Пюрируйте блендером, влейте сливки, добавьте соль, мускатный орех и немного имбиря. Имбирь подчеркнет сладость тыквы и добавит легкую остроту. Подавайте суп горячим, украшенным каплей сливок или обжаренными семечками. Когда за окном прохладно, а дома пахнет горячим супом и сливочным маслом, понимаешь, вот она, та самая вкусная остановка, ради которой стоило вернуться. Приятного аппетита!
0: Вкусная остановка. Реклама.
2: Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары в стиле outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза – экипировка, проверенная временем. Ницгалос 18А и в интернете milbaza.lv.
3: В клинике Балта в Риге на улице Эрнеста Бирзнека-Упиша 10 принимает ревматолог Ирина Карпова, сертифицированный УЗИ-специалист. Клиника Балта. Оборудование и технологии нового уровня. Клиника Балта. Комплексная оценка состояния пациента, диагностика и эффективное лечение уже на первом визите. Узнайте больше на kbalta.eu или по телефону 28 770 660. Код медицинского учреждения 00100 0280.
4: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
5: Britu alternatīvā roka zvaigznes – Placebo. 16. oktobrī – Xiaomi Arena. Biļetes – biļešu servisā. Placebo. 16. oktobrī – Rīgā.

0: Интересный факт. Спидометр.
1: Первые автомобили вообще не показывали водителю скорость. Определять ее приходилось буквально на глаз. Ситуация изменилась в самом начале 20 века, когда механический спидометр появился на американском автомобиле Oldsmobile. Вскоре немецкий инженер Отто Шульце запатентовал магнитный спидометр. Принцип его работы оказался настолько удачным, что использовался в автомобилях практически весь последующий век.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачная погода с небольшими дождями. Местами образуются дымка и туман. Погодные условия определяет циклон над Балтийским морем. При слабом ветре температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. В Риге облачно, вечером возможен кратковременный дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 10, плюс 12 градусов.
0: Реклама.
2: Home Story Riga позаботится о чистоте ваших штор. Профессионалы приедут, снимут, аккуратно упакуют, заберут, почистят, доставят и установят обратно ваши чистые и ароматные дневные или ночные шторы. А также Home Story Riga предлагает временные шторы. Вы даже ничего не заметите, кроме чистоты, свежести и уюта. Home Story Riga. Вы просто наслаждаетесь результатом. Все остальное мы сделаем за вас.
3: Один день для твоего здоровья. Пройди сезонный чекап в клиниках ВЦА от 60 евро. Консультации дерматолога и другие комплексные обследования общего состояния здоровья. С картой лояльности ВЭС либо до конца октября. Запишись на сайте eполиклиника.лв или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006410.
4: Коллекционеры, внимание! 8 ноября. Большой слет. antik-front.com. Рига. Ата-центр. Монеты, банкноты, антиквариат. Покупка, продажа, обмен. 8 ноября с 10 до 14. antik-front.com. Место встречи коллекционеров. При поддержке Шенберг Аукцион.
5: Я пью до дна за тех, кто...
6: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
5: Вот новый поворот.
6: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
6: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
5: Еще не все разрешено.
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: радио, я вас обожаю.
1: Спасибо за любимую музыку, с вами всегда хорошее настроение.
2: Вы просто лучше.
3: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: мотор.
1: Киноафиша. В программе «Киноафиша. История о людях, чьи судьбы меняли музыку и общество». Сегодня фильм «Соединенные Штаты против Билли Холидей». Фильм рассказывает о легендарной джазовой певице, которая стала не только голосом своей эпохи, но и символом борьбы. Действие разворачивается в середине прошлого века, когда ее популярность растет, а вместе с ней усиливается давление со стороны властей. В центре сюжета противостояние Билли Холидей и представителей государственных структур. Ее концерты срываются, за ней ведется постоянное наблюдение, а попытки запретить выступления становятся частью целенаправленной кампании. Особое внимание уделяется песне, которая поднимает болезненную тему расовой несправедливости и становится причиной конфликта. Фильм «Соединенные Штаты против Билли Холидей» показывает не только сцену и успех, но и личную жизнь певицы. Ее уязвимость, давление и цену, которую приходится платить за право быть услышанной. Интересного просмотра! Киноафиша.
0: Стоп! Снято!
2: Реклама.
3: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutis higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
4: Незнакомый номер, но ты знаешь, что это коллекторы? У юридического бюро «Балтайс Брунинекс» есть решение. Закажи консультацию на «Балтайс Брунинекс ЛВ», и квалифицированные юристы помогут начать процесс неплатежеспособности, если долги превышают 5000 евро. После окончания процесса все долги останутся в прошлом. Предлагаем юридические решения полного спектра, включая нестандартные ситуации. Первая консультация бесплатно. Звони 26 25 37 37. «Балтайс Брунинекс ЛВ».
5: Trenējos šodien, lai rīt varu kāpt augstāk. Pievienojies MyFitness un laimē aktīvu ceļojumu diviem uz Francijas Alpiem. MyFitness – vesela dzīve sākas šeit. Loterijas atļaujas numurs 9131.
6: Позаботься о тех, кто заботился о тебе. В Центральной лаборатории в октябре и ноябре комплекты анализов для сеньоров со скидкой 44% от 17 евро 99 центов с картой Веселыба. Без направления врача. Код Центральной лаборатории 01006830.
7: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка «Bodies Evolution». Путешествие в удивительный мир человеческого тела. С 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу сервис bodies.lv.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 14 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про кино.
1: Премьер-министр Андрис Кулбаракс пригласил представителей киноиндустрии на встречу во вторник 13 октября, чтобы обсудить возможности поддержки развития киноиндустрии, сообщила советник премьера по коммуникации Элина Шверна. По ее словам, до конца этого года совместно с отраслевыми экспертами планируется оценить экономическое влияние пошлины на стриминговые платформы и подготовить сопоставимую альтернативу для финансирования латвийских фильмов и сериалов. Кулбаракс признает, что латвийскому кино необходимо предсказуемое финансирование. Он считает, что у латвийской киноиндустрии должна быть возможность создавать фильмы на латышском языке, рассказывать истории о Латвии и достигать зрителей и за пределами нашей страны. Я поддерживаю эту цель. В то же время обязанность правительства убедиться, что выбранное решение по финансированию принесет Латвии максимально возможную выгоду, сказал премьер. Кулбаракс ранее заявил, что надо рассмотреть возможность отказа от запланированного налога на стриминговые платформы. Он считает, что потенциальные доходы от налога будут сравнительно небольшими, в то время как более значительную выгоду Латвии мог бы принести интерес иностранных кинопродюсеров к съемкам в стране. Представители киноиндустрии со своей стороны считают, что новый платеж необходимо ввести.
3: Про проверки.
1: 15 октября этого года в Инчуканском подземном газохранилище пройдут практические учения по гражданской обороне и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, сообщила АО «Connexus Baltic Grid». Цель учений – проверить и усовершенствовать порядок действий, предусмотренный планами гражданской обороны, а также взаимодействие между задействованными учреждениями в случае промышленной аварии. Во время учений в районе центральной территории Инчуканского подземного газохранилища возможно кратковременное ограничение движения, поскольку доступ к объекту будет перекрыт. Возле объекта можно будет увидеть транспорт оперативных служб, а для имитации аварии будут использоваться дым, звуковые сигналы и другие учебные средства. Эвакуация местных жителей не предусмотрена. Connexus Baltic Grid призывает жителей учитывать, что все наблюдаемые действия будут частью заранее запланированного сценария учений.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. В западных и центральных регионах страны пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 9 до 13 градусов тепла. Будет дуть западный юго-западный ветер до 4 метров в секунду. В Риге облачно. Вечером ожидаются дожди. Температура воздуха составит от плюс 10 до плюс 12 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Авторадио.

Как грустный взгляд люблю я осени, в туманный тихий день хожу я часто в лес. И там сижу, на небо белое гляжу, да на верхушки темных сосен. Иван Сергеевич Тургенев из стихотворения про осеннюю пору золотую. Не знаю, как там насчет леса, кто-то из нас сейчас на трудовых местах, кто-то в движении, а кто-то дома. Вот, например, Светлана в программу «По заявкам только для вас» прислала неспешную заявку. «Добрый день, мое любимое радио. Пожалуйста, для Нади Мездрея пусть прозвучит песня «Дарите женщинам цветы» для хорошего настроения». И она прозвучит. Меня зовут Владимир Тин. С этой музыкальной заявки мы начинаем очередной выпуск народной передачи. И она уже прозвучала, и она уже прозвучала. Меня зовут Владимир Тин, и с этой заявки началась народная передача «Только для вас».

0: Реклама.
1: Какая ты спокойная, и все успеваешь. Ты пьешь Нарвастронг?
2: Нет, я пью новинку. Нарвастронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
1: Магний для нервов?
2: Да, Нарвастронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
1: О, звучит здорово, я тоже куплю.
3: Нарвастронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание, не изменяет полноценное сбалансированное питание.
4: После «Ревизора» занавес закроется не для всех. Для 24 VIP-гостей вечер продолжится рядом с создателями спектакля. Лучшие места первого ряда. Камерный фуршет и легкими закусками. Полчаса общения с режиссером Сергеем Голомазовым и актерами. Авторская программа с автографами и профессиональная фотосъемка. 25 октября. Рига. Билеты на revizortheater.com и в Билешу-сервис.
5: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Оформляй подписку в редакции. Внимание, новый адрес редакции. Улица Балта, 3Б или на портале abone.bb.lv. Подробности в газете «Сегодня неделя».
6: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.

Осенняя пора очарования, а женщинам так хочется цветов. И об этом наша следующая заявка. Добрый день, Владимир и любимое авторадио. Сегодня принимать пожелания и музыкально наслаждаться выпала честь Ирине Демидовой. Ирина – светлая душа, улыбку дарит всем вокруг. На что ни глянь, всем хороша, и ценит ее каждый друг. В ее глазах покой и ласка, в ее руках уют и свет. А жизнь пусть будет словно сказка, где места огорчениям нет. Пусть стороной обходят грозы, цветет в душе всегда весна, и исполняются прогнозы, на счастье радость и сполна. И вот, пожалуйста, к этим прекрасным пожеланиям еще одна тематическая песенка. Дарите женщинам цветы, на сей раз от Джаз Даурена. Слушаем и наслаждаемся!

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди, на побережье возможны грозы. На большей части территории страны слабый ветер, на морском побережье умеренные северные, порывами до 14 метров в секунду. Во многих местах образуется туман, что ухудшит видимость. Ночная температура воздуха от 4 до 8 градусов тепла. На морском побережье на несколько градусов теплее. Во вторник днем ожидается облачная с редкими прояснениями погода, кратковременные дожди, ветер северных направлений до 2-3 метров в секунду, температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В Риге будет облачно, небольшой дождь, при слабом северном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов.
0: Реклама. Более 30 лет они покоряют мир.

0: Бельшосервис ЛВ. Баня парит.
1: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
1: Ну, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
1: О, хорошо, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
1: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспект, 49.
2: Как будто я Моцарт спел эту группу Металлика. Классическая музыка с хулиганами группа Da Gamba. Арияно концерт-шоу Моцарталика. Xiaomi Arena Rīga 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien, biļešu paradīzē. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mozartalika.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

На Авторадио Латвии продолжается программа «По заявкам только для вас». Мы получили весточку от Полины. Она пишет: «Добрый день, Авторадио. Прошу поздравить с днем рождения Арию Языповну. Хотим пожелать успехов и крепкого здоровья. Вас очень любят ваши дети и внуки. Пусть прозвучит песня «В узких улочках Риги». Что ж, прекрасный музыкальный выбор, но главное – это любовь ваших близких и родных, Ария Языповна. Мы вас поздравляем и желаем прекрасного дня рождения.

0: Реклама.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шепах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Унецимс АБЦ.
2: Trenējo šodien, lai rīt varu paļauties uz savu ķermeni. Pievienojies MyFitness ar beztermiņa līgumu un kūsties savā ritmā. Viens abonements, 15 MyFitness sporta klubi. Vesela dzīve sākas šeit.
3: Укрепляй свой организм осенью в аптеках Апотека. В этом месяце на детские витамины Марс и Ши скидки до 60% и скидка 50% на продукты бренда Провизор при покупке любых двух. Сочетай на свой выбор из широкого ассортимента минералов Провизор и выбирай железо, цинк, безглицинат магния или новый жидкий магний Провизор Drink and Go, который удобно принимать прямо из саше. В хороших руках Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
4: Я пью до дна за тех, кто в море.
5: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
4: Вот новый поворот.
5: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
4: Еще не все дорешено.
5: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.

руки протяни, да глаза сомкни и пойдем. Пусть твои ладони родники умоют серебром. Глянь, бабочки народ просят в хоровод, не откажи.

Это программа «Заявкам только для вас». Нам пишет Ирина Зотова. Добрый день, уважаемое радио. Хочу поздравить своего любимого зятя Шабала Валеру. 12 октября у него день рождения. Желаю много-много здоровья, успехов в работе, чтобы побольше забивал голов и был всегда таким же добрым и справедливым. И спасибо огромное тебе и моей дочери за внука. Люблю вас. Все поняли, что речь идет о футболисте сборной Латвии в недалеком прошлом Валерии Шабала. Он продолжает свою карьеру за границей, но любящая теща пообещала это поздравление в Польшу обязательно переслать. С наилучшими пожеланиями к вашему дню рождения, Валерий, слушаем Басту в поздравительной передаче «Только для вас».

На этом, друзья, на сегодня закругляемся. Меня зовут Владимир Тин. Это была программа «По заявкам только для вас». Ну а продолжим завтра на том же месте, в тот же час.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 15 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про исследования.

0: прошлом году потребительские расходы домашних хозяйств в Латвии составляли в среднем 619 евро на одного члена домохозяйства в месяц, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В том числе 24% расходов приходилось на продукты питания, 16% на коммунальные платежи за жилье, 12% на транспорт. В статистическом управлении отмечают, что за 6 лет общие расходы бюджетов домохозяйств выросли на 196 евро или 46%. Данные свидетельствуют, что самые крупные расходы домохозяйств в Латвии в 2025 году были в Риге, в среднем 781 евро на человека в месяц. В Рижском регионе в прошлом году потребительские расходы домохозяйств составляли в среднем 750 евро, в Курземе 546, в Видземе 519, в Земгале 511, а в Латгале 446 евро в месяц на одного человека. В прошлом году домохозяйства тратили на покупку продуктов питания и безалкогольных напитков в среднем 151 евро в месяц на каждого члена домохозяйства. На жилье тратилось 100 евро, на транспорт 74, на отдых, спорт и культуру 51 евро.
1: Про безопасность.
0: С сегодняшнего дня по 18 октября в учебных заведениях по всей Латвии пройдет неделя безопасности, в рамках которой особое внимание будет уделено готовности к практическим действиям в случае различных угроз. Министерство образования и науки, Государственное агентство развития образования и Государственная пожарно-спасательная служба призывают учебные заведения вместе с учащимися, педагогами, сотрудниками и родителями не только обсуждать вопросы безопасности, но и практически отрабатывать действия в различных ситуациях. Неделя безопасности – это возможность убедиться, насколько хорошо мы подготовлены, и понять, что еще нужно улучшить. Наша общая цель – суметь в сложных обстоятельствах защитить детей, молодежь, работников школ и, насколько возможно, обеспечить непрерывность образовательного процесса, подчеркнула директор Госагентства развития образования Инта Озола. В рамках недели безопасности учебным заведениям предлагается провести различные образовательные и практические действия, например, учебную эвакуацию, определение безопасных мест и путей эвакуации, отработку действий в случае перебоев с электроснабжением или других угроз.
1: Про погоду.
0: Во вторник, 13 октября, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 8 до 13 градусов тепла. Будет дуть северный и северо-восточный ветер до 4 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 9 до плюс 11 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
2: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Тема настоящей дружбы в творчестве Игоря Крутого появилась далеко не сегодня. Более 20 лет назад вместе с Игорем Николаевым он записал знаменитую песню «Мой друг». Причем родилась она в непростой момент жизни композитора. После тяжелой операции Николаев приехал навестить своего друга. Крутой сыграл ему новую мелодию, а вскоре появились и слова. Прошли годы, а тема осталась для маэстро такой же важной. Теперь Игорь Крутой представляет новую композицию «Близкий друг». Музыку он написал сам, а автором слов стала Елизавета Гринкевич. В сентябре этого года появился видеоклип, и в центре истории дружба, которая выдерживает время и расстояние. Встречайте, Игорь Крутой, «Близкий друг».

0: Реклама. ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
1: Какая ты спокойная, и все успеваешь. Ты пьешь Нарвастронг?
2: Нет, я пью новинку. Нарвастронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
1: Магний для нервов?
2: Да, Нарвастронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
1: О, звучит здорово, я тоже куплю.
3: Нарвастронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание, не изменяет полноценное сбалансированное питание.
4: Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары в стиле outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза – экипировка, проверенная временем. Ницголос 18А и в интернете milbaza.lv.
5: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
6: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских тенеров в сопровождении Большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билишу сервис.

0: Авторадио.
1: Кажется, это было так давно. Когда я встретил тебя, я думал, таких, как ты, в моей жизни будет много. Как я ошибся. Ты была самой прекрасной историей моей любви. Вот уже прошло много лет, но я не могу забыть тебя. Ты так нежна, как тайна теплой южной ночи, легка, как свежий бриз, сорвавшихся с губ фраз. Тебя безбрежный океан мне напророчил, от бури спас. Уходят сны и мысли в тень осенних ливней, твоих шагов исчезла призрачная нить. Не уберег любовь, а сердце все не хочет тебя забыть.

счастливых дней в душе моей. Седой туман обнимет грустью твои плечи, вскрывая голос мой за пеленой обид. В моей истории любви погасли свечи, и я забыт.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. На дороге мы часто сталкиваемся с различными участниками движения. Водителями, пешеходами, велосипедистами. Все мы имеем одинаковые права на безопасность, но часто забываем о простом, но важном правиле. На дороге все должны уважать друг друга. Поговорим о том, как важно относиться к пешеходам с уважением и почему это так необходимо. Зачастую мы воспринимаем пешеходов как внешних участников движения, которые лишь мешают, как некоторым кажется, двигаться быстро. Однако стоит помнить, что пешеход – это не просто препятствие, а человек с такими же правами на безопасное движение, как и у водителей. Он может быть на переходе, может просто идти по тротуару, и в любом случае его жизнь не менее важна. Находясь за рулем, мы имеем огромное влияние на безопасность таких участников движения. Каждое наше действие может быть как положительным, так и отрицательным. В данном случае стоит не забывать о том, что пешеходные переходы – это те места, где автомобилисты обязаны уступать дорогу. И пусть иногда кажется, что пешеход сильно затягивает, не стоит нарушать правила ради пары лишних секунд. Уступив дорогу, вы не только соблюдаете закон, но и обеспечиваете безопасность. Но вот не всегда пешеходы могут использовать обозначенные переходы. Иногда они переходят дорогу в неположенных местах, и это может быть поводом для так называемого раздражения. В любом случае, вместо того, чтобы сигналить или нарушать дистанцию, снизьте скорость и дайте возможность безопасно перейти. Это особенно актуально для стариков, детей или людей с ограниченными возможностями. Даже если пешеход не придерживается правил, вы все равно можете сделать его путь безопасным. Вы знаете, как правильно проводить процесс паркинга машины с автоматической трансмиссией? Ну, естественно, после того, как вы окончательно припарковали авто. К сожалению, многие это делают неправильно, при этом нагружая коробку и снижая ее ресурс. Когда вы останавливаете машину и сразу же переключаетесь в режим паркинг, отпустив затем педаль тормоза, ваш автомобиль может немного катиться до тех пор, пока маленький стальной штифт в коробке передач не застопорит шестеренку на валу коробки передач. Сами понимаете, что крошечный кусок металла не должен держать вашу тяжелую машину от скатывания. Вы представляете, какая нагрузка идет на этот штифт? Вот почему в данном процессе необходимо использовать ручной тормоз. Остановив автомобиль там, где вы хотите, удерживайте его на месте ножным тормозом. Далее переведите коробку в нейтральное положение N, поднимите ручной тормоз или нажмите кнопку ручного тормоза, если, конечно, ваша машина оснащена электронным ручником, и затем отпустите педаль тормоза. Ваша машина будет стоять на ручнике, а вот затем переведите ручку в режим паркинг, то есть ставьте ее на букву P. Поверьте, эта последовательность спасет вашу коробку от преждевременного износа. Вот вам интересный вопрос. Кто же все-таки за рулем ведет себя более аккуратно, женщины или мужчины? Пора подойти к этому вопросу с фактической стороны, без спешки делать какие-либо выводы до конца. Ну и к тому же исследования показывают, что женщины действительно более внимательны к техническому состоянию своего автомобиля. Например, они чаще контролируют давление в шинах, уровень масла, ну и так далее, хотя лично сами они этого не делают, а только просят об этом своего мужчину. Ну или приезжают на СТО. А вот многие автомобилисты-мужчины могут как раз-таки игнорировать такие мелочи, пока не возникнут серьезные проблемы. Психология в данном случае значительна. Женщины склонны заботиться о машине, как о своем друге, и стараются следить за ее состоянием, в отличие от мужчин, которые могут подождать и решить проблему позже. Это также связано с тем, что женщины часто консультируются со специалистами, если возникают сомнения по поводу состояния автомобиля. Опять-таки, согласно исследованиям, если на дороге происходит небольшая поломка, то женщины склонны остановиться, проверить все детали и при необходимости сразу обратиться за помощью. Напротив, мужчины чаще склонны откладывать ремонт, надеясь, что поломка сама собой не скажется на дальнейшей эксплуатации. Это приводит к тому, что с течением времени из-за несвоевременного устранения мелких проблем возникают более серьезные поломки, которые могут стать причиной аварийных ситуаций. Мужчины, как правило, реже обращаются в автосервис для профилактических осмотров и ремонтов, особенно если на первый взгляд ничего не беспокоит. Всем удачи в пути!
1: Движение без остановки.
0: Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день на Авторадио Латвия.
1: Погода.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди, на побережье возможны грозы. На большей части территории страны слабый ветер, на морском побережье умеренные северные, порывами до 14 метров в секунду. Во многих местах образуется туман, что ухудшит видимость. Ночная температура воздуха от 4 до 8 градусов тепла. На морском побережье на несколько градусов теплее. Во вторник днем ожидается облачная с редкими прояснениями погода, кратковременные дожди, ветер северных направлений до 2-3 метров в секунду, температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В Риге будет облачно, небольшой дождь при слабом северном ветре. Столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов.
1: Реклама. Баня парит.
3: Хорошо.
1: Здоровье дарит.
3: Ну, давай, вот так.
1: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
3: О, хорошо, пяточки.
1: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
3: Класс!
1: Юрмала, Булдури, Межапроспект, 49.
4: Trenējos šodien, lai rīt varu paļauties uz savu ķermeni. Pievienojies MyFitness un laimē aktīvu ceļojumu diviem uz Francijas Alpiem. MyFitness. Vesela dzīve sākas šeit. Loterijas atļaujas numurs 9131.
5: Выставка зарубежного образования снова в Риге. 17 октября в Radisson Blu Hotel Latvia более 50 учебных заведений со всего мира. Университеты, средние школы, колледжи и языковые лагеря. Учеба в Европе, в США и в Канаде. Встречаемся в субботу, 17 октября, на выставке зарубежного образования в отеле Radisson Blu Hotel Latvia. Вход на выставку свободный. Подробнее на сайте meridian.lv.
6: Мощный бит, модный тренд, гигабит, интернет.
7: Гигабит, интернет.
8: Гигабит, интернет.
7: Мы топ-3 телеком, подключай Балтиком. Подключай Балтиком, подключай Балтиком. Балтиком, ЛВ.
9: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Оформляй подписку в редакции. Внимание, новый адрес редакции. Улица Балта, 3Б или на портале abone.bb.lv. Подробности в газете «Сегодня неделя».
10: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как собака перенимает поведение человека. Почему питомцы часто копируют привычки своих хозяев и как это отражается на их характере. Собаки внимательно наблюдают за человеком, с которым живут рядом. Для них хозяин является главным ориентиром в повседневной жизни. Манера двигаться, тон голоса и даже распорядок дня постепенно становятся для собаки знакомыми и понятными. Если человек спокоен и уверен, собака чаще ведет себя уравновешенно. Она быстрее расслабляется в новых ситуациях и легче адаптируется к изменениям. Если же хозяин часто нервничает, торопится или резко реагирует, собака может перенимать это напряжение и становиться более тревожной. Такое отражение эмоций происходит неосознанно и является частью тесной связи между человеком и животным. Собаки копируют не только эмоции, но и действия. Они могут повторять привычные маршруты, распознавать ритуалы и подстраиваться под образ жизни семьи. Если человек много двигается, гуляет и проводит время на улице, собака становится активнее. Если хозяин предпочитает спокойный ритм и долгий отдых дома, питомец чаще выбирает размеренное поведение. Особенно заметно копирование в бытовых мелочах. Собака запоминает, когда человек встает, как собирается на выход, какие действия предшествуют прогулке или кормлению. Она учится предугадывать события и подстраивать свое поведение под знакомые сигналы. Это помогает ей чувствовать себя увереннее и безопаснее. Важно понимать, что собака не оценивает поведение человека как хорошее или плохое. Она просто принимает его как норму. Поэтому привычки владельца напрямую влияют на эмоциональное состояние питомца. Последовательность и внимание со стороны человека создают для собаки устойчивую и понятную среду. И это ее мир на четырех лапах.
0: На четырех лапах.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 16 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В идеальном мире правительство должно быть сформировано к 18 ноября. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Новое правительство желательно сформировать к государственному празднику 18 ноября, а госбюджет на 2027 год принять к Рождеству. Однако важнее соблюдение строгих правил, качество и эффективность работы правительства, заявил президент Эдгар Ринкевич. Президент отметил, что принятие бюджета до конца года позволило бы начать работу с 1 января с полной ясностью. В то же время он допускает, что в ходе консультаций между партиями могут возникнуть вопросы, из-за которых формирование правительства

0: законодательство и принятие бюджета затянутся. В моем идеальном мире правительство должно быть к государственному празднику, бюджет к Рождеству, отметил президент. Он напомнил, что ранее бывали случаи, когда правительство было сформировано к середине декабря и даже к концу января, а бюджет в отдельных случаях вступал в силу только весной. На этот раз он ожидает, что сформировать правительство и принять бюджет удастся быстрее. Говоря о приоритетах нового правительства, Ренкевич выразил уверенность, что экономические интересы не будут доминировать над потребностями безопасности. После консультации с избранными в Сейм партиями он видит широкую готовность продолжать курс Латвии в области обороны, внешней политики, безопасности и поддержки Украины. В то же время, как напомнил президент, объединенный список, как победитель выборов, выдвинул такие задачи, как сбалансированность госрасходов и развитие экономики, и их поддерживают и другие партии. Президент подчеркнул, что решение экономических проблем и привлечение инвесторов также имеют важное значение для способности государства финансировать нужды безопасности. Комментируя намерение премьер-министра Андреса Кулбергса привлечь на должность министров профессионалов, Ренкевич сообщил, что обсуждал с главой правительства формирование кабинета министров в общих чертах. По его словам, он понял идею Кулбергса так, что в первую очередь профессиональные критерии будут применяться при выборе министров из числа избранных в Сейм депутатов. Президент подчеркнул, что независимо от того, приходит ли министр из политики или является профессионалом отрасли, он берет на себя политическую ответственность и подотчетен как премьеру, так и Сейму. По мнению Ренкевича, главное выбрать министров, которые будут работать ответственно. Что касается модели коалиции, то главным критерием президент назвал эффективность и способность отработать полный 4-летний цикл. Ренкевич отметил, что на переговорах с партиями не проводил красных линий и не увидел непреодолимых проблем.
1: Про Ригу.
0: На этой неделе в Риге начинается отопительный сезон. Технические теплоузлы, находящихся в управлении РНП зданий, подготовлены к началу отопительного сезона. В 10 домах в соответствии с пожеланиями жильцов отопление уже подключено. Впервые ни одному зданию не будет задержано подключение отопления из-за долгов. Отопление во всех домах планируется подключить постепенно в течение 3 дней, начиная с сегодняшнего дня.
1: Про погоду.
0: Завтра в Латвии ожидается облачная с редкими прояснениями погода, кратковременные дожди, ветер северных направлений до 2-3 метров в секунду. Температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В Риге будет облачно, небольшой дождь, столбики термометров поднимутся до плюс 12. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: Авторадио. Движение только вперед.
2: До 17 ноября, покупая английский чай «Ахмат» в магазинах Риме, вы не только насладитесь превосходным чаем, но и поможете молодежи в Латвии, которая в трудный момент осталась без поддержки семьи. С каждой проданной пачки чая 5 центов будут направлены на их поддержку в рамках программы «Ментор ЛВ». Делай добро с английским чаем «Ахмат».

0: Реклама. ПТА, ПТА, ПТА. Октябрь, ноябрь, декабрь. Время подарков в ПТА. Хейнер, Айга, Электролюкс, Миэле. Покупай стиральную машину и сушку известных производителей. Получи подарок – работу любящего пылесоса. Чистое белье, сухое белье, теплый дом – это чистый дом. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. Информация ПТА ЛВ и в магазине ПТА Дамбе Атриа.
1: Празднование 20-летия Nissan Qashqai началось с выпуска особой юбилейной версии – Nissan Qashqai Carbon Edition. Эта лимитированная версия отличается спортивным дизайном, автоматической трансмиссией и эксклюзивным оснащением. Спеццена 29 990 евро – только ограниченное время, а удовольствие от вождения останется на долгие годы. Приобретите лимитированную версию и празднуйте юбилей Qashqai вместе с нами. Узнайте подробнее на Nissan LV.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
4: Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары стиля outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза – экипировка, проверенная временем. Ницголос 18А и в интернете milbaza.lv.
5: В клинике Балта в Риге на улице Эрнеста Бирзника Упиша 10 принимает ревматолог Ирина Карпова, сертифицированный УЗИ-специалист. Клиника Балта. Оборудование и технологии нового уровня. Клиника Балта. Комплексная оценка состояния пациента, диагностика и эффективное лечение уже на первом визите. Узнайте больше на kbalta.eu или по телефону 28 770 660. Код медицинского учреждения 00100 0280. Авторадио.

0: Интересный факт. Стеклоочистители.
1: Автомобильные дворники придумала американка Мэри Андерсон в 1903 году. Идея появилась после поездки по заснеженному Нью-Йорку. Андерсон увидела, как водитель вынужден постоянно останавливаться и очищать стекло вручную. Она придумала щетку, которой водитель управлял рычагом из салона. Но автомобильные компании изобретение отвергли. Считалось, что движущаяся щетка будет только отвлекать водителя. Спустя несколько лет дворники стали привычной частью автомобиля.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди, на побережье возможны грозы. На большей части территории страны слабый ветер, на морском побережье умеренные северные, порывами до 14 метров в секунду. Во многих местах образуется туман, что ухудшит видимость. Ночная температура воздуха от 4 до 8 градусов тепла, на морском побережье на несколько градусов теплее. Во вторник днем ожидается облачная с редкими прояснениями погода, кратковременные дожди, ветер северных направлений до 2-3 метров в секунду, температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В Риге будет облачно, небольшой дождь, при слабом северном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов.
0: Реклама.
2: Незнакомый номер, но ты знаешь, что это коллекторы? У юридического бюро «Балтайс Брунин Экс» есть решение. Закажи консультацию на «Балтайс Брунин Экс ЛВ», и квалифицированные юристы помогут начать процесс неплатежеспособности, если долги превышают 5000 евро. После окончания процесса все долги останутся в прошлом. Предлагаем юридические решения полного спектра, включая нестандартные ситуации. Первая консультация бесплатно. Звони 26 25 37 37. «Балтайс Брунин Экс ЛВ».
3: Home Story Riga позаботится о чистоте ваших штор. Профессионалы приедут, снимут, аккуратно упакуют, заберут, почистят, доставят и установят обратно ваши чистые и ароматные дневные или ночные шторы. А также Home Story Riga предлагает временные шторы. Вы даже ничего не заметите, кроме чистоты, свежести и уюта. Home Story Riga. Вы просто наслаждаетесь результатом. Все остальное мы сделаем за вас.
4: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шепах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Уницимс АБЦ.
2: Выставка зарубежного образования снова в Риге. 17 октября в Radisson Blu Hotel Latvia более 50 учебных заведений со всего мира. Университеты, средние школы, колледжи и языковые лагеря. Учеба в Европе, в США и в Канаде. Встречаемся в субботу, 17 октября, на выставке зарубежного образования в отеле Radisson Blu Hotel Latvia. Вход на выставку свободный. Подробнее на сайте meridian.lv.
5: Я пью до дна за тех, кто в море.
6: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
5: Вот новый поворот.
6: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
6: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
5: Еще не все разрешено.
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Должно быть, я уже простужен. Да после, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решить.

0: Автомонитор.
1: Продолжаем движение только вперед, насколько позволяет дорожная обстановка. Она к этой минуте в городе уже довольно сложная. 5 баллов на мониторе и более 30 за туров. В общем, вечерний час пик уже стартовал. Напомним, что еще утром Алексей Николаев сообщал о том, что на проспекте Вестура на обычном месте работает дорогой фотограф. Возможно, он еще там, поэтому не нарушаем и не превышаем. Обратим внимание на сводку госполиции за минувший уикенд. С пятницы по воскресенье включительно в Риге и столичном регионе было зарегистрировано 186 ДТП, из них 96 в пятницу. Пострадали 9 человек, один погиб. Трагическое происшествие произошло в субботу, 10 октября. Примерно в 6 вечера в госполицию поступила инфо о том, что в Марубском районе в Спилве мужчине, управлявшему грузовым автомобилем Mercedes-Benz, скорее всего, стало плохо, в результате чего он врезался в забор. Служба скорой помощи констатировала летальный исход. Возбуждено уголовное дело, точная причина трагедии устанавливается. Далее, в минувшие 3 дня активизировались патрульные, они составили аж 283 протокола, причем в субботу 129, это рекорд последнего времени. Задержали 9 выпивших за рулем и еще одного под воздействием наркотических веществ. На 6 из них заведены уголовные дела, 3 авто конфискованы, 4 нужно будет выплатить компенсационную стоимость автомобиля. Пусть это будет инфо для размышления. Меня зовут Владимир Тин, пожелаю всем хорошего дня и безопасного движения.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Коллекционеры, внимание! 8 ноября. Большой слет. antik-front.com. Рига. Ата-центр. Монеты, банкноты, антиквариат. Покупка, продажа, обмен. 8 ноября с 10 до 14. antik-front.com. Место встречи коллекционеров. При поддержке Шенберг Аукцион.
3: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
4: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
5: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
6: Не хватает сил? Чувствуешь усталость? Узнай причину. В Центральной лаборатории в октябре и ноябре комплекс анализов «Усталость СОС» со скидкой 48% за 19 евро 99 центов с картой Веселыба. Без направления врача. Код Центральной лаборатории 01006832.
7: 7bet. Весь октябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
8: Britu alternatīvā roka zvaigznes – Placebo. 16. oktobrī – Xiaomi Arena. Biļetes – biļešu servisā. Placebo. 16. oktobrī – Rīgā.
9: Trenējos šodien, lai rīt varu kāpt augstāk. Pievienojies MyFitness un laimē aktīvu ceļojumu 2 uz Francijas Alpiem. MyFitness – vesela dzīve sākas šeit. Loterijas atļaujas numurs 9131.
10: Boris Preča, Latvijā. 23. oktobrīs. Šomī Arēnā. Boris un viņa Reflections Tour. Iespaidīgs šovs, elpu aizraujoša gaismu scenogrāfija un unikāla atmosfēra. Boris Brečā, Show Me Arena. Vienīgais koncerts Baltijas

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 17 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В учебных заведениях проходит неделя безопасности. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: С сегодняшнего дня по 18 октября в учебных заведениях по всей Латвии пройдет неделя безопасности, в рамках которой особое внимание будет уделено готовности к практическим действиям в случае различных угроз, сообщили в Министерстве образования и науки. Министерство, Государственное агентство развития образования и Государственная пожарно-спасательная служба призывают учебные заведения вместе с учащимися, педагогами, сотрудниками и родителями не только обсуждать вопросы безопасности, но и практически отрабатывать действия в различных ситуациях. Как отмечает министерство, безопасность начинается со знаний, но этого недостаточно. Важно развивать навыки, своевременно и регулярно отрабатывать действия. Планируется, что в дальнейшем неделя безопасности в учебных заведениях будет проводиться ежегодно. Неделя безопасности – это возможность убедиться, насколько хорошо мы подготовлены, и понять, что еще нужно улучшить. Наша общая цель – суметь в сложных обстоятельствах защитить детей, молодежь, работников школ, и насколько возможно обеспечить непрерывность образовательного процесса, подчеркнула директор Госагентства развития образования Инта Озола. Министерство образования и науки призывает учебные заведения во время недели безопасности на практике проверить

0: Планы обеспечения непрерывности деятельности, убедившись, что сотрудникам, ученикам, родителям понятен порядок действий в различных кризисных ситуациях, а также определенный порядок оповещения и связи, необходимы ресурсы и решения для продолжения образовательного процесса. В рамках недели безопасности учебным заведениям предлагается провести различные образовательные и практические мероприятия, например, учебную эвакуацию, определение безопасных мест и путей эвакуации, отработку действий в случае перебоев с электроснабжением или других угроз. Чтобы помочь учебным заведениям в подготовке к мероприятиям, подготовлен информационный буклет, практические разборы ситуации, учебные материалы, видеоматериалы и другие пособия.
1: Про Ригу.
0: Во время ремонтных работ на Вантовом мосту, который планируется начать осенью следующего года, движение по нему останется частично открытым. Об этом рассказал мэр Риги Вейстурс Клейнбергс. Полностью мост закроет только на время замены вант. Мэр Риги не стал отрицать, что во время ремонтных работ нужно будет перестроить и перекрестки. Будет объявлен конкурс, в рамках которого будут разработаны проекты перестройки различных перекрестков на время ремонтных работ, пояснил Клейнбергс. Градоначальник сообщил, что латвийские государственные дороги уже готовят закупку для приобретения временного моста. Достигнута договоренность с производителем, что мост можно изготовить к осени следующего года. Временную переправу после реконструкции Вантового моста можно будет использовать и в других случаях, добавил он. Мэр Риги не сомневается, что временный мост доставят в установленные сроки.
1: Про погоду.
0: Завтра в Латвии ожидается облачная с редкими прояснениями погода, кратковременные дожди, ветер северных направлений до 2-3 метров в секунду. Температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В Риге будет облачно, небольшой дождь, столбики термометров поднимутся до плюс 12. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
1: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Тема настоящей дружбы в творчестве Игоря Крутого появилась далеко не сегодня. Более 20 лет назад вместе с Игорем Николаевым он записал знаменитую песню «Мой друг». Причем родилась она в непростой момент жизни композитора. После тяжелой операции Николаев приехал навестить своего друга. Крутой сыграл ему новую мелодию, а вскоре появились и слова. Прошли годы, а тема осталась для маэстро такой же важной. Теперь Игорь Крутой представляет новую композицию «Близкий друг». Музыку он написал сам, а автором слов стала Елизавета Гринкевич. В сентябре этого года появился видеоклип, и в центре истории дружба, которая выдерживает время и расстояние. Встречайте, Игорь Крутой, «Близкий друг».

0: Автомонитор.
1: И вновь о трафике в латвийской столице. Как говорится, продолжаем разговор. Общая обстановка сложная, от 6 до 7 баллов. На мониторе 48 заторов в данный момент. Выделяются направления, ведущие на выезд из города, заполняются дороги из центра и в спальные районы. Затруднений на 10 минут и более, однако не так много. Это Карля Ульманя перед Венибасгатве с обеих сторон, Круспилс перед Гранита, если двигаться со стороны моста Славу, в центре участок улицы Валдемара Вантовый мост, а в Чекуркансе Вискалю и Крустабазницес, где уже собрались пробки от 15 до 20 минут. Если появились новые места дорожных работ или где-то изменилась организация движения, дайте нам знать по номеру 2299-4949 через WhatsApp. По погоде в Риге ближе к вечеру в прогнозе был дождик, пришло обновление. Существенных осадков не ожидается. При температуре от 9 до 11 градусов. Будем внимательны и взаимовежливы на дорогах. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю удачного доезда и приятного вечера в компании любимого радио.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Хайер и Кэнди, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Хайер и Кэнди. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбия 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
3: Празднование 20-летия Nissan Qashqai началось с выпуска особой юбилейной версии Nissan Qashqai Carbon Edition. Эта лимитированная версия отличается спортивным дизайном, автоматической трансмиссией и эксклюзивным оснащением. Спеццена 29 990 евро, только ограниченное время, а удовольствие от вождения останется на долгие годы. Приобретите лимитированную версию и празднуйте юбилей Qashqai вместе с нами. Узнайте подробнее на Nissan LV.
4: Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары стиля outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза – экипировка, проверенная временем. Ницголос 18А и в интернете milbaza.lv.
5: В клинике Балта в Риге на улице Эрнеста Бирзнека Упиша 10 принимает ревматолог Ирина Карпова, сертифицированный УЗИ-специалист. Клиника Балта. Оборудование и технологии нового уровня. Клиника Балта. Комплексная оценка состояния пациента, диагностика и эффективное лечение уже на первом визите. Узнайте больше на kbalta.eu или по телефону 28 770 660. Код медицинского учреждения 00100280.
6: После ревизора занавес закроется не для всех. Для 24 VIP-гостей вечер продолжится рядом с создателями спектакля. Лучшие места первого ряда. Камерный фуршет и легкими закусками. Полчаса общения с режиссером Сергеем Голомазовым и актерами. Авторская программа с автографами и профессиональная фотосъемка. 25 октября. Рига. Билеты на revizortheater.com и в Билешу сервис.
7: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
8: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка «Bodies Evolution». Путешествие в удивительный мир человеческого тела. 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу сервис bodies.lv.
9: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билетшу Сервис. Звук живой.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. На дороге мы часто сталкиваемся с различными участниками движения. Водителями, пешеходами, велосипедистами. Все мы имеем одинаковые права на безопасность, но часто забываем о простом, но важном правиле. На дороге все должны уважать друг друга. Поговорим о том, как важно относиться к пешеходам с уважением и почему это так необходимо. Зачастую мы воспринимаем пешеходов как внешних участников движения, которые лишь мешают, как некоторым кажется, двигаться быстро. Однако стоит помнить, что пешеход – это не просто препятствие, а человек с такими же правами на безопасное движение, как и у водителей. Он может быть на переходе, может просто идти по тротуару, и в любом случае его жизнь не менее важна. Находясь за рулем, мы имеем огромное влияние на безопасность таких участников движения. Каждое наше действие может быть как положительным, так и отрицательным. В данном случае стоит не забывать о том, что пешеходные переходы – это те места, где автомобилисты обязаны уступать дорогу. И пусть иногда кажется, что пешеход сильно затягивает, не стоит нарушать правила ради пары лишних секунд. Уступив дорогу, вы не только соблюдаете закон, но и обеспечиваете безопасность. Но вот не всегда пешеходы могут использовать обозначенные переходы. Иногда они переходят дорогу в неположенных местах, и это может быть поводом для так называемого раздражения. В любом случае, вместо того, чтобы сигналить или нарушать дистанцию, снизьте скорость и дайте возможность безопасно перейти. Это особенно актуально для стариков, детей или людей с ограниченными возможностями. Даже если пешеход не придерживается правил, вы все равно можете сделать его путь безопасным. Вы знаете, как правильно проводить процесс паркинга машины с автоматической трансмиссией? Ну, естественно, после того, как вы окончательно припарковали авто. К сожалению, многие это делают неправильно, при этом нагружая коробку и снижая ее ресурс. Когда вы останавливаете машину и сразу же переключаетесь в режим паркинг, отпустив затем педаль тормоза, ваш автомобиль может немного катиться до тех пор, пока маленький стальной штифт в коробке передач не застопорит шестеренку на валу коробки передач. Сами понимаете, что крошечный кусок металла не должен держать вашу тяжелую машину от скатывания. Вы представляете, какая нагрузка идет на этот штифт? Вот почему в данном процессе необходимо использовать ручной тормоз. Остановив автомобиль там, где вы хотите, удерживайте его на месте ножным тормозом. Далее переведите коробку в нейтральное положение N, поднимите ручной тормоз или нажмите кнопку ручного тормоза, если, конечно, ваша машина оснащена электронным ручником, и затем отпустите педаль тормоза. Ваша машина будет стоять на ручнике, а вот затем переведите ручку в режим паркинг, то есть ставьте ее на букву P. Поверьте, эта последовательность спасет вашу коробку от преждевременного износа. Вот вам интересный вопрос. Кто же все-таки за рулем ведет себя более аккуратно, женщины или мужчины? Пора подойти к этому вопросу с фактической стороны, без спешки делать какие-либо выводы до конца. Ну и к тому же исследования показывают, что женщины действительно более внимательны к техническому состоянию своего автомобиля. Например, они чаще контролируют давление в шинах, уровень масла, ну и так далее, хотя лично сами они этого не делают, а только просят об этом своего мужчину. Ну или приезжают на СТО. А вот многие автомобилисты-мужчины могут как раз-таки игнорировать такие мелочи, пока не возникнут серьезные проблемы. Психология в данном случае значительна. Женщины склонны заботиться о машине, как о своем друге, и стараются следить за ее состоянием, в отличие от мужчин, которые могут подождать и решить проблему позже. Это также связано с тем, что женщины часто консультируются со специалистами, если возникают сомнения по поводу состояния автомобиля. Опять-таки, согласно исследованиям, если на дороге происходит небольшая поломка, то женщины склонны остановиться, проверить все детали и при необходимости сразу обратиться за помощью. Напротив, мужчины чаще склонны откладывать ремонт, надеясь, что поломка сама собой не скажется на дальнейшей эксплуатации. Это приводит к тому, что с течением времени из-за несвоевременного устранения мелких проблем возникают более серьезные поломки, которые могут стать причиной аварийных ситуаций. Мужчины, как правило, реже обращаются в автосервис для профилактических осмотров и ремонтов, особенно если на первый взгляд ничего не беспокоит. Всем удачи в пути!
1: Движение без остановки.
0: Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день на Авторадио Латвия.
1: Погода.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди, на побережье возможны грозы. На большей части территории страны слабый ветер, на морском побережье умеренные северные, порывами до 14 метров в секунду. Во многих местах образуется туман, что ухудшит видимость. Ночная температура воздуха от 4 до 8 градусов тепла. На морском побережье на несколько градусов теплее. Во вторник днем ожидается облачная с редкими прояснениями погода, кратковременные дожди, ветер северных направлений до 2-3 метров в секунду, температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В Риге будет облачно, небольшой дождь при слабом северном ветре. Столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов.
1: Реклама.
3: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
4: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
5: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
6: Иногда невозможно выбрать только одно блюдо. Почему выбирать одно, если можно попробовать все? В ресторане Habits это возможно. Каждый день у нас действует All You Can Eat. Большой выбор блюд. Ешь сколько хочешь по одной фиксированной цене. Ресторан Habits. Место, куда возвращаются за домашней атмосферой, вкусом и свободой выбора. Попробуйте All You Can Eat уже сегодня.
7: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi Arēnā. Biļetes biļešu servisā. Placebo 16. oktobrī Rīgā.
8: Выставка зарубежного образования снова в Риге. 17 октября в Radisson Blue Hotel Latvia более 50 учебных заведений со всего мира. Университеты, средние школы, колледжи и языковые лагеря. Учеба в Европе, в США и в Канаде. Встречаемся в субботу, 17 октября, на выставке зарубежного образования в отеле Radisson Blue Hotel Latvia. Вход на выставку свободный. Подробнее на сайте meridian.lv.
9: Я пью до дна за тех, кто в море.
10: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
9: Вот новый поворот.
10: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
9: Еще не все дорешено.
10: Билеты на сайте «Билешу сервис». Не пропусти.
9: Еще не все разрешено.
11: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsevier 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
12: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских тенеров в сопровождении Большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на «Билешу сервис».
13: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: новая песня на Авторадио Латвия.
1: Артур Степанян. Так и знай.

0: Авторадио.
1: На ковре

0: Бостон.
1: Реклама. Баня парит.
2: Хорошо.
1: Здоровье дарит.
2: Ну, давай, вот так.
1: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
2: О, хорошо, пяточки.
1: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
2: Класс!
1: Юрмала, Булдури, Межапроспект, 49.
3: Тут вас отклай, он подарит пар Лидл Легендам. Аугстес квалитатс продукт пар нетицаму цену. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Finkarē piena šokolāde €19. Lidl ir vērtīgi.
4: При простуде в аптеках Апотека. Назальный спрей «Галатенал» облегчает носовое дыхание, уменьшает отек слизистой оболочки при рините и синусите, а также способствует заживлению слизистой оболочки носа. Точные дозировки препарата смотреть в инструкции по применению. В хороших руках. Апотека. Рекламодатели. Филиал ЗФ Полфарма СА в Латвии. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
5: Trenējos šodien, lai rīt varu paļauties uz savu ķermeni. Pievienojies MyFitness ar beztermiņa līgumu un kūsties savā ritmā. Viens abonements, 15 MyFitness sporta klubi. Vesela dzīve sākas šeit.
6: Позаботься о тех, кто заботился о тебе. В Центральной лаборатории в октябре и ноябре комплекты анализов для сеньоров со скидкой 44% от €17.99 с картой Веселыба. Без направления врача. Код Центральной лаборатории 01006830.
7: Более 30 лет они покорили.

0: Только на Бельшу сервис ЛВ.
1: Какая ты спокойная, и все успеваешь. Ты пьешь Нарво Стронг?
2: Нет, я пью новинку. Нарво Стронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
1: Магний для нервов?
2: Да, Нарво Стронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
1: О, звучит здорово, я тоже куплю.
0: Нарво Стронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание, не изменяет полноценные зоны сегодня питания.
3: Я пью до дна за тех, кто в море.
4: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
3: Вот новый поворот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
3: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.

0: наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 18 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Профсоюз МВД требует профессионального подхода к выбору министра. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Латвийский профсоюз работников внутренних дел призвал выбирать министра внутренних дел прежде всего по профессиональным качествам, а не по политическим соображениям. В организации недовольны работой нынешнего главы ведомства Яниса Домбрава из Национального объединения и считают, что он не уделял должного внимания проблемам сотрудников отрасли. В профсоюзе указали, что Домбрава активно выступал по вопросам контроля иммиграции и борьбы с нелегальной миграцией. При этом за время работы министра так и не проявил интерес к встрече с крупнейшим отраслевым профсоюзом или налаживанию диалога с его представителями. Профсоюз признает важность вопросов, которые Домбрава поднимал публично для государственной и общественной деятельности. Однако, по мнению организации, игнорирование позиции самих работников ставит под сомнение приоритеты министра. В профсоюзе полагают, что его деятельность могла быть направлена скорее на повышение узнаваемости собственной политической организации перед выборами, чем на улучшение работы всей системы внутренних дел. В связи с этим профсоюз обратился к премьер-министру Андрису Кулбергсу, который, как ожидается, может возглавить правительство в дальнейшем. Организация призвала его при выборе нового министра руководствоваться компетенцией кандидата, а не политическими преимуществами сотрудничества с той или иной партией. Профсоюз заявил о готовности конструктивно сотрудничать с новым главой ведомства. По мнению профсоюза, министерство должен возглавить компетентный специалист, способный заниматься социальными и трудовыми вопросами, актуальными для сотрудников внутренних служб.
2: Про Ригу.
1: За неполные полгода ночными автобусами в Риге воспользовались почти 22 тысячи пассажиров. Это примерно вдвое больше, чем в прошлом году, когда ночных маршрутов было значительно меньше. В этом году первый ночной маршрут между центром

0: Центром Риги и аэропортом открылся в апреле. Менее чем через месяц к нему добавили еще 7 маршрутов. Дополнительные маршруты до конца сентября курсировали только по выходным, тогда как автобусы в аэропорт продолжают ездить каждую ночь. За неполные полгода маршрут между центром города и аэропортом оказался самым популярным. Им воспользовались более 7300 пассажиров, это треть от общего числа пассажиров всех 8 маршрутов. В прошлом году в компании заметили, что в октябре спрос на ночной транспорт снизился, поэтому в этом году большинство ночных маршрутов решили сохранить только до конца сентября. При этом спрос на сообщения между центром города и аэропортом по-прежнему остается высоким. Компания Norstat ранее провела опрос о привычках жителей передвигаться по городу в ночное время. Он показал, что люди очень часто выбирают общественный транспорт, чтобы добраться до какого-либо вечернего мероприятия. Так ответила почти половина опрошенных в Риге. Сервис совместных поездок становится основным способом добраться домой после мероприятия. Это отметила также половина опрошенных. В прошлом году пилотный проект с 3 ночными маршрутами обошелся в 100 тысяч евро. В этом году 8 маршрутов стоили около 250 тысяч евро. Пока неизвестно, какую сумму самоуправление сможет выделить на ночной общественный транспорт в следующем году.
1: Про погоду.
0: Завтра в Латвии ожидается облачная с редкими прояснениями погода, кратковременные дожди, ветер северных направлений до 2-3 метров в секунду, температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В Риге будет облачно, небольшой дождь, столбики термометров поднимутся до плюс 12. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: Авторадио. Движение только вперед.
2: До 17 ноября, покупая английский чай «Ахмат» в магазинах Риме, вы не только насладитесь превосходным чаем, но и поможете молодежи в Латвии, которая в трудный момент осталась без поддержки семьи. С каждой проданной пачки чая 5 центов будут направлены на их поддержку в рамках программы «Ментор ЛВ». Делай добро с английским чаем «Ахмат».

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: знаете, словила себя на мысли, что авторадио – это лучшее радио в дороге.
1: Хочу сказать спасибо за музыку, за драйв, за эмоции.
2: Вы реально делаете мой день.
3: Авторадио «Латвия». Вместе в пути.

0: Автомонитор.
1: Удивительное дело, но сегодня понедельничный трафик ограничился 7 баллами на максимуме в половине шестого. Загруженность дорог составила 74%, заторов было 59%. По нынешним временам это совсем немного. Вот через неделю школьники уйдут на каникулы, и примерно такие показатели будут ждать водителей каждый вечер. Но это не значит, что серьезных затруднений в городе нет. От 10 минут можно оставить на Южном мосту в сторону Пардаугавы на съезде с Яня-Чакста-Гатвы на Бауское шоссе А7. Выделим также Карля-Урмани перед Венебазгатвы в сторону центра и Круспилс перед границей со стороны моста Славу. Все остальное в пределах 10 минут, и это говорит о том, что час пик близится к завершению. На монитор уже вернулись 4 балла в среднем по городу, дальше будет только легче. Завтра вторник. Нас ожидает преимущественно пасмурный день без существенных осадков. Утром туман, в первую очередь за городом и в низинах. Температура от 8 до 11 градусов. На этом о трафике на сегодня все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем приятного вечера и безопасности. Опасных дорог.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама. ПТА, ПТА, ПТА. Октябрь, ноябрь, декабрь. Время подарков ПТА. Хейнер, Айга, Электролюкс, Миэле. Покупай стиральную машину и сушку известных производителей. Получи подарок – работу любящего пылесоса. Чистое белье, сухое белье, теплый дом – это чистый дом. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. Информация ПТА ЛВ и в магазине ПТА «Дамбе».

0: Милле.
1: Start your day like a champion.
2: Начни свой день как чемпион в магазинах Lidl с 5 октября. Блендер Silver Crest 17 евро. Многофункциональный измельчитель 15 евро. И кофемашина Espresso 69 евро. Lidl стоит того.
3: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Purtems и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
4: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Оформляй подписку в редакции. Внимание, новый адрес редакции. Улица Балта, 3Б или на портале abonet.bb.lv. Подробности в газете «Сегодня неделя». We'll be right back.

0: Интересный факт. Первый кондиционер.
1: В 1949 году компания Packard стала первой, кто установил кондиционер в серийный автомобиль. Система была громоздкой и занимала половину багажника, но в жаркую погоду она стала настоящим спасением. Сегодня климат-контроль есть в каждой современной машине.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди, на побережье возможны грозы. На большей части территории страны слабый ветер, на морском побережье умеренные северные порывами до 14 метров в секунду. Во многих местах образуется туман, что ухудшит видимость. Ночная температура воздуха от 4 до 8 градусов тепла. На морском побережье на несколько градусов теплее. Во вторник днем ожидается облачная с редкими прояснениями погода, кратковременные дожди, ветер северных направлений до 2-3 метров в секунду, температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В Риге будет облачно, небольшой дождь, при слабом северном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов.
0: Реклама.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
5: Один день для твоего здоровья. Пройди сезонный чекап в клиниках ВЦА от 60 евро. Консультации дерматолога и другие комплексные обследования общего состояния здоровья. С картой лояльности ВЭС либо до конца октября. Запишись на сайте e-poliklinika.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006410.
6: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Оформляй подписку в редакции. Внимание, новый адрес редакции. Улица Балта, 3Б или на портале abone.bb.lv. Подробности в газете «Сегодня неделя».
7: Kā būtu, ja Mocarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mocartalika. Šaumi arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien, biļešu paradīzē. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mocartalika.
8: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Ты далеко, ты не со мной сейчас, а я в пруду для лилии, лилии.
0: Первое автомобильное радио.
1: Горький мед на губах, не надо печалиться.
0: 103.2 FM.
1: Кому какая?
0: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

за наших верных, за тех подруг, что не у каждого, но есть. За тех подруг, порой с грустными глазами, порой с усталыми морщинками на лбу. За тех подруг, что вслед идут по жизни с нами и делят с нами нашу трудную

ты спасла меня от многих передряг. Но что поделать, жизнь паскудна.

0: «Грустная остановка».
1: Когда музыка в салоне стихает и за окном уже чувствуется осень, мысли сами уходят к дому и теплу. Хочется чего-то простого, уютного, ароматного, что согревает изнутри. И сегодня «Вкусная остановка» расскажет про одно из самых теплых блюд осени – тыквенный крем-суп. История этого супа начинается во Франции, где впервые приготовили нежное пюре из тыквы. Там он стал символом осени ярким, ароматным и согревающим. Позже рецепт перекочевал в Америку, где первые колонисты подавали суп прямо в выскобленной тыкве. Так он стал частью традиции Дня Благодарения. А на Гаити есть своя легенда – суп Джуму. Его начали готовить после революции 1804 года. Он стал символом свободы и независимости. Чтобы приготовить классический тыквенный крем-суп, нарежьте мякоть тыквы кубиками, добавьте морковь и картофель. В кастрюле растопите немного сливочного масла и обжарьте лук до мягкости. Затем добавьте овощи, залейте водой или бульоном и варите до тех пор, пока все не станет нежным. Пюрируйте блендером, влейте сливки, добавьте соль, мускатный орех и немного имбиря. Имбирь подчеркнет сладость тыквы и добавит легкую остроту. Подавайте суп горячим, украшенным каплей сливок или обжаренными семечками. Когда за окном прохладно, а дома пахнет горячим супом и сливочным маслом, понимаешь, вот она, та самая вкусная остановка, ради которой стоило вернуться. Приятно!

0: остановка. Реклама. Баня парит.
1: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
1: Ну, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
1: О, хорошо, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
1: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспект, 49.
2: Какая ты спокойная, и все успеваешь. Ты пьешь Нарвастронг?
3: Нет, я пью новинку. Нарвастронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
2: Магний для нервов?
3: Да, Нарвастронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
2: О, звучит здорово, я тоже куплю.
4: Нарвастронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Объектив питания не изменяет полноценное сбалансированное питание.
5: Свежие без добавок.
6: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
7: Свежие.
8: Без добавок.
7: Очень хорошо.
6: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins.
9: Сейчас в Lidl свиной фарш 500 грамм, €79.
6: Подробнее на Lidl.lv. Lidl стоит того.
10: Trenējos šodien, lai rīt varu paļauties uz savu ķermeni. Pievienojies MyFitness un laimē aktīvu ceļojumu diviem uz Francijas Alpiem. MyFitness. Vesela dzīve sākas šeit. Loterijas atļaujas numurs 9131.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 19 часов. Авторадио. Движение только вперед. Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен Авторадио Латвия. 10-е место.

слушаете суперхиты Авторадио Латвия. Главные песни большой столицы. 9-е место.

Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен авторадио «Латвия». Восьмое место.

0: Реклама.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: 7bet. Весь октябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка «Bodies Evolution». Путешествие в удивительный мир человеческого тела. С 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу сервис bodies.lv.
4: Вы слушаете суперхиты «Авторадио Латвия». 7-е место.

Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен Авторадио Латвия. 6-е место.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Артур Степанян. Так и знай.

Это главные песни большой столицы. Суперхиты авторадио «Латвия». Пятое место.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди, на побережье возможны грозы. На большей части территории страны слабый ветер, на морском побережье умеренные северные, порывами до 14 метров в секунду. Во многих местах образуется туман, что ухудшит видимость. Ночная температура воздуха от 4 до 8 градусов тепла, на морском побережье на несколько градусов теплее. Во вторник днем ожидается облачная с редкими прояснениями погода, кратковременные дожди, ветер северных направлений до 2-3 метров в секунду, температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В Риге будет облачно, небольшой дождь при слабом северном ветре. Столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов.
0: Реклама. Баня парит.
2: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
2: Ну, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
2: О, хорошо, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
2: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспектс, 49.
3: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на VisionExpress.lv.
4: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
4: Вы слушаете главные песни большой столицы. Самые яркие и лучшие песни Авторадио Латвия. Четвертое место.

0: Главные песни большой столицы. Самые яркие и лучшие песни авторадио Латвия. Третье место.
1: Ты обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои. И к огненным морям текли все реки. И не было другой такой любви.

0: Реклама.
1: Мощный бит, модный тренд, гигабит, интернет.
2: Гигабит, интернет.
3: Гигабит, интернет.
2: Мы топ-3 телеком, подключай Балтиком. Подключай Балтиком, подключай Балтиком. Балтик, Балтик, Балтик, Балтик, Балтиком, ЛВ.
4: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Оформляй подписку в редакции. Внимание, новый адрес редакции. Улица Балта, 3Б или на портале abone.bb.lv. Подробности в газете «Сегодня неделя».
5: После «Ревизора» занавес закроется не для всех. Для 24 VIP-гостей вечер продолжится рядом с создателями спектакля. Лучшие места первого ряда. Камерный фуршет и легкими закусками. Полчаса общения с режиссером Сергеем Голомазовым и актерами. Авторская программа с автографами и профессиональная фотосъемка. 25 октября. Рига. Билеты на revizortheater.com и в билешу-сервис.
6: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских тенеров в сопровождении Большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билишу сервис.
7: Это главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен авторадио «Латвия». Второе место –

Главные песни большой столицы. Звезды эфира Авторадио Латвия. Первое место.

взглядом стираешь все мысли подряд, воруешь покой, открываешь все дверцы, в себе растворяешь, как чай рафинад. И кошкой ручной стало гордое сердце, ловлю движение руки, люблю смыслом всем.

по новой с нуля. И мне в первый раз это нравится очень, ловлю движение руки, люблю смыслом всем.

Жизнь. Золотые хиты на Авторадио Латвия.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 20 часов. Авторадио.

0: Мотор.
1: Киноафиша. В программе «Киноафиша. История о людях, чьи судьбы меняли музыку и общество». Сегодня фильм «Соединенные Штаты против Билли Холидей». Фильм рассказывает о легендарной джазовой певице, которая стала не только голосом своей эпохи, но и символом борьбы. Действие разворачивается в середине прошлого века, когда ее популярность растет, а вместе с ней усиливается давление со стороны властей. В центре сюжета противостояние Билли Холидей и представителей государственных структур. Ее концерты срываются, за ней ведется постоянное наблюдение, а попытки запретить выступления становятся частью целенаправленной кампании. Особое внимание уделяется песне, которая поднимает болезненную тему расовой несправедливости и становится причиной конфликта. Фильм «Соединенные Штаты против Билли Холидей» показывает не только сцену и успех, но и личную жизнь певицы. Ее уязвимость, давление и цену, которую приходится платить за право быть услышанной. Интересного просмотра!
2: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!
3: Реклама.
4: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Оформляй подписку в редакции. Внимание, новый адрес редакции. Улица Балта, 3Б или на портале abone.bb.lv. Подробности в газете «Сегодня неделя».

0: Интересный факт. Бескамерные шины.
1: В 1946 году компания Goodyear представила первую бескамерную шину. Это снизило вес, улучшило управляемость и уменьшило риск проколов. Сегодня почти все легковые автомобили используют именно такие шины, и они стали стандартом безопасности.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди, на побережье возможны грозы. На большей части территории страны слабый ветер, на морском побережье умеренные северные, порывами до 14 метров в секунду. Во многих местах образуется туман, что ухудшит видимость. Ночная температура воздуха от 4 до 8 градусов тепла. На морском побережье на несколько градусов теплее. Во вторник днем ожидается облачная с редкими прояснениями погода, кратковременные дожди, ветер северных направлений до 2-3 метров в секунду, температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В Риге будет облачно, небольшой дождь при слабом северном ветре, столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов.

Авторадио Латвия. Живой звук. Группа «Земляне». Поверь в мечту. Запись выступления июнь 2022 года.

пляж, только грусти в сердце нет. Он так далек, тот праздник наш, но его

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 21 час. Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Тема настоящей дружбы в творчестве Игоря Крутого появилась далеко не сегодня. Более 20 лет назад вместе с Игорем Николаевым он записал знаменитую песню «Мой друг». Причем родилась она в непростой момент жизни композитора. После тяжелой операции Николаев приехал навестить своего друга. Крутой сыграл ему новую мелодию, а вскоре появились и слова. Прошли годы, а тема осталась для маэстро такой же важной. Теперь Игорь Крутой представляет новую композицию «Близкий друг». Музыку он написал сам, а автором слов стала Елизавета Гринкевич. В сентябре этого года появился видеоклип, и в центре истории дружба, которая выдерживает время и расстояние. Встречайте, Игорь Крутой, «Близкий друг».

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: года.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди, на побережье возможны грозы. На большей части территории страны слабый ветер, на морском побережье умеренные северные порывами до 14 метров в секунду. Во многих местах образуется туман, что ухудшит видимость. Ночная температура воздуха от 4 до 8 градусов тепла, на морском побережье на несколько градусов теплее. Во вторник днем ожидается облачная с редкими прояснениями погода, кратковременные дожди, ветер северных направлений до 2-3 метров в секунду, температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В Риге будет облачно, небольшой дождь, при слабом северном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов.

Ай да выстрел! Только повезло опять не мне. Вечереет, и над озером гоняют утки. Разжирели утка осенью в большой цене. Снова осень закружила карусель мелодий. Похочусь

0: Авторадио Латвия. Живой звук. Александр Иванов. Вселенная. Запись выступления. Январь 2018 года.
1: Бледный бармен с дрожащей рукой дыма табачного пленный. И та, что согласна ехать со мной. Споем? Вы все тоже являетесь частью Вселенной.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 22 часа. Авторадио.

детством расстаться всегда очень грустно. Белый кораблик уплыл, не вернешь. Воспоминаний светлое чудо.

0: Интересный факт. Предупреждающие индикаторы.
1: В 60-х годах автомобильные инженеры экспериментировали с красным мигающим светом на приборной панели, который предупреждал о критических поломках. Эта идея позже трансформировалась в системы Check Engine и другие предупреждающие индикаторы, которые теперь есть в каждом автомобиле. Сегодня они помогают водителям вовремя замечать неисправности и избегать дорогостоящих ремонтов.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

ждет она меня, ждет. Да и я-то не стальной. Поезд мчит меня вперед. Скоро уж перрон родной, скоро уж обнимемся и взлетим под небеса. Льется песни голос твой, льется все привет родной. Ждет она меня, ждет, поддержи ее, Господь. Что теперь мне, снег, лед?

0: года.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди, на побережье возможны грозы. На большей части территории страны слабый ветер, на морском побережье умеренные северные, порывами до 14 метров в секунду. Во многих местах образуется туман, что ухудшит видимость. Ночная температура воздуха от 4 до 8 градусов тепла, на морском побережье на несколько градусов теплее. Во вторник днем ожидается облачная с редкими прояснениями погода, кратковременные дожди, ветер северных направлений до 2-3 метров в секунду, температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В Риге будет облачно, небольшой дождь при слабом северном ветре, столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов.

0: нежном танце воспоминания.
1: Авторадио Латвия. Живой звук. Вячеслав Бутусов. На берегу реки. Запись выступления июнь 2022 года.

не гадал, что будет сложно так. В сердце ты ко мне вошла и растревожила. Если б мне бы воротить десяток лет назад, увел бы я тебя с собой в любовный звездопад. Между нами многих лет

0: песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Канарса.
1: Погода.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди, на побережье возможны грозы. На большей части территории страны слабый ветер, на морском побережье умеренные северные, порывами до 14 метров в секунду. Во многих местах образуется туман, что ухудшит видимость. Ночная температура воздуха от 4 до 8 градусов тепла. На морском побережье на несколько градусов теплее. Во вторник днем ожидается облачная с редкими прояснениями погода, кратковременные дожди, ветер северных направлений до 2-3 метров в секунду, температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В Риге будет облачно, небольшой дождь при слабом северном ветре, столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов.

Авторадио Латвия. Живой звук. Катя Лель, «Я по тебе скучаю». Живое выступление 2024 года.

0: Золотые хиты на Авторадио Латвия.
1: Ваше благородие, госпожа разлука, все мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви,

Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Эх, не везет мне в смерти, повезет в любви.

эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1, выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге полночь. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 1 час. Авторадио.

последний раз звучал для нас море голубой мотив. Последний раз я видел вас

только грусти в сердце нет. Он так далек, тот праздник наш, но и

по земле. И если умеешь летать, трудно поверить судьбе, сердцу уставшему ждать.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 2 часа. Авторадио.

Сумасшедшие мы с тобой, сумасшедшие грешной страстью, желанием повенчаны. Смотришь нежно и строго, я прошу ради Бога за родную, любимую